0: Москвы. Ставку сделали на дворняжек, как приспособленных к тяжелой жизни. Собак отобрали по строгим критериям. До 6 кило веса, до 35 сантиметров в холке, от 2 до 6 лет. Брали только самочек. Для них было проще сделать вариант космического туалета. Собак тренировали год, гоняли на центрифуге, приучали к металлическому контейнеру и специальным костюмам со множеством датчиков. Сразу решили, что четвероногих пошлют парой, поодиночке им некомфортно. Белка и Стрелка провели в космосе больше суток. Для них первых сделали космическую еду – субстанцию вроде холодца. Полет оказался для собак первым и последним, но обе прожили долгую и счастливую жизнь при Институте космической медицины, а дочь Стрелки, Пушинка, отправилась к Джону и Жаклин Кеннеди. На первых четырех ее щенков хозяева получили 5000 заявок от желающих со всего мира. История одной песни.
1: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Коваляров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
2: Я сегодня до зари.

Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью.

0: Знаете ли вы, что единственная в мире женщина-летчик, совершившая воздушный таран, наша Екатерина Зеленко? В отличие от ночных ведьм и многих других девочек, для которых Великая Отечественная стала боевым крещением, Зеленко пришла на войну опытной летчицей. Она была единственной женщиной-пилотом, участницей финской войны. Успела совершить 8 боевых вылетов и получить орден Красного Знамени. Ни место, ни дата рождения авиатрисы точно неизвестны. Зато мы знаем, что еще в детстве она играла в парашютистов, прыгая с крыши хлева с зонтиком. Повзрослев, работала на авиазаводе в Воронеже и занималась там же в аэроклубе. В 1934-м прошла отбор в военную авиашколу в Оренбурге. Полный курс обучения Екатерина Зеленко прошла раньше всех, за 11 месяцев. Не зря ее сослуживцы говорили, что летчица была создана для неба, как птица для полета. В советско-финскую она уничтожила вражескую батарею и склад боеприпасов. А перед началом Великой Отечественной Зеленко назначили командиром звена эскадрильи. В Великую Отечественную она успела за 3 месяца совершить 40 вылетов, участвовать в 12 боях. Ее звено уничтожило 45 танков противника. 12 сентября 41-го Екатерина Зеленко отправилась в разведывательный полет. На ее группу упало несколько мессершмиттов. Командир приказала штурману прыгать, а сама атаковала мессер таранным ударом. Это произошло накануне так и не наступившего 25-летия летчицы. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Не все знают, чем интересен памятник Юрию Гагарину в подмосковных Люберцах. А дело все в двух обстоятельствах. Во-первых, установлен он возле того самого училища, где будущий космонавт получил специальность «формовщик-литейщик». Кстати, учился Гагарин на отлично, а еще играл на трубе в оркестре училища. Во-вторых, именно в Люберцах на предприятии «Звезда» создали скафандр, на котором первый космонавт отправился на орбиту. Скульптор увековечил его как раз в таком. И, кстати, именно люберецкий памятник скопировали для Гринвичской обсерватории в Лондоне.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
3: Патриотизм – это любовь к своей родине и родной земле. И любовь для меня здесь ключевое слово. Потому что как чувство, как понятие, вот по-настоящему, любовь – это очень глубокое, осознанное, вот то, что идет от самого сердца, от самой души. В чем бы она ни выражалась, любовь к себе, к окружающим, к миру, ведь это не эгоизм. В отношениях между мужчиной и женщиной это уважение, понимание, но это не пустые картонные сердечки и не манипуляции друг другом, да? Вот так и патриотизм. За его символикой и атрибутами стоит принятие себя и своей родной земли. Мы с детства впитываем вместе с народными сказками, со сказками Александра Сергеевича Пушкина, которые на самом деле уже давно приравнены к народным, с пословицами, с былями, вот всю соль, весь смысл, всю энергию земли. А я уверена, что у каждого места, у каждой земли есть своя энергия. И впитывая это все, ты становишься ее частью. Как часто говорят артистам или просто кто волнуется выходить, например, на сцену, говорят, вот как дерево корнями, впивайся в землю, стой крепко на ногах, это даст тебе силы и уверенность, и спокойствие. Вот так и здесь. Осознание себя как части своей родины, своей земли, оно делает тебя сильным человеком. Я никогда не забуду одного молодого парня, худенького, хрупкого на вид. Был холодный, промозглый ноябрь 22-й год, осенняя мобилизация. Это одни из моих первых концертов в военных частях. На завтра ребята уезжали в зону специальной военной операции, большой зал. Они уставшие после полигона, учений. И после

0: Концерта каждый, кто хотел, брал микрофон, выходил на сцену и что-то говорил. И вышел этот парнишка и говорит: «Я доброволец. У меня жена и трое детей. Я иду за родную землю». И в этих словах было столько мужества, столько храбрости, вот той самой любви к родной земле. Но весь патриотизм, быть патриотичным можно не только на ратном поле. Я знаю сотни людей вокруг себя. Учителя, например, кто занимается воспитанием детей, не просто учит, но воспитывает и пытается передать, потому что сердце болит за свою землю родную, потому что дети – это наше будущее. Сколько талантливых, гениальных открытий сейчас научных в медицине. Очень много талантливых блогеров, которые снимают передачи, ты их смотришь, и ты действительно понимаешь, что ты гордишься своей землей. И, видимо, вот это вот ощущение крепкого стояния на земле, своей гордостью за нее и желание свой талант, а талантлив каждый человек, вот своим талантом тоже что-то сделать, создать здесь. Вот, наверное, вот это вот все вместе для меня и есть патриотизм.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни.
2: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
3: Слышу голос из прекрасного

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: С именем Николая Васильевича Гоголя знаком каждый школьник с самого детства. Романы Гоголя переведены на десятки языков и также популярны за рубежом. Один из самых выдающихся русских писателей XIX века родился 1 апреля 1809 года в Сороченцах Полтавской губернии в многодетной семье. Всего у него было 11 братьев и сестер, но многие, к сожалению, умерли в детском возрасте. Карьера писателя началась с романа «Вечера на хуторе близ Диканьки», который принес ему первую известность. Далее был роман «Мертвые души», в котором блестяще изображены пороки буржуазии того времени. Не менее значимыми являются и пьесы, например, «Ревизор», где Гоголь показал лицемерие чиновников. Особенный интерес вызывает то, что жизнь и смерть писателя окутаны множеством тайн и легенд. Современники позже говорили, что сверхъестественное, к которому так тяготел Николай Васильевич, будто ходило за ним всегда по пятам. Были в жизни писателя и другие интересные факты. Гоголь умел шить и вязать и не стеснялся раздаривать друзьям и сестрам некоторые из сделанных им вещей. Особенную страсть Николай Васильевич питал к своей коллекции. Он собирал книги маленьких, даже крошечных размеров. Даже «Вечера на хуторе» у него имелись в карманном варианте. Но и самый, пожалуй, интересный факт, что настоящая фамилия писателя, данная ему при рождении, была Яновский. Гоголем стал зваться один из его предков, когда захотел из духовного сословия перейти в дворянство.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в городе Ижевске расположен самый большой пруд Европы? Это Ижевское водохранилище, более известное как Ижевский пруд. Появился он еще в середине 18 столетия. Именно тогда на реке Иж устроили искусственный водоем для нужд железоделательного завода. Кстати, предприятия, выросшие из старинного производства, работают по сей день. Это Ижсталь и Калашников. Самую первую плотину на Иже делали еще из бревен, сосновых и дубовых, стягивали металлическими полосами, болтами и обручами. Потом водохранилище несколько раз расширяли, а плотину укрепляли и перестраивали. Были в истории пруда и сложные времена. Когда завод захватил Емельян Пугачев, он пытался разрушить плотину. К счастью, сделать этого не удалось, и водоем сохранился до наших дней.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Нехаенко.
4: Вы стали частью проекта «Герои вне времени». Это проект, тоже поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. Вот об этом проекте расскажите. И что там для вас стало важным, главным?
5: Ну, мы получили поддержку, да, Президентского фонда культурных инициатив на создание небольшого, как сейчас принято говорить, EP-альбома. Получилось у нас из трех песен, а потом у нас еще вышел дуэт с группой «Город 312» отдельным синглом. Ну что, этот проект был направлен на то, чтобы поддержать наших бойцов, поддержать их семьи, которые их ждут, и зайти, наверное, через такие личные смыслы, через боль, через и все это через такое современное качественное звучание, потому что мы очень много сил и времени потратили на то, чтобы создать сам материал. Я хочу отметить своего друга, своего аранжировщика, сам продюсера. Просто невероятный гений, мастер звука. И там работал не только он, там были гитаристы, которые отдельно писали гитары, и проявилась колоссальная работа, я очень горжусь этой, этим материалом. Поэтому я рад, что ФКИ поддержала меня и моего руководителя проекта Алексея Винокурова в том, чтобы он состоялся.
4: Ну а сейчас в эфире «Радио Гордость» будем слушать песню.
5: Песня из альбома «Герои вне времени», «Твоя передовая».
4: «Твоя передовая», Сергей Нехаенко. «Здесь все свои».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. То грязь, то поземка.
2: То грязь, то поземка, то минус, то плюс. А солнце не светит, не греет. Тебе обещаю, сегодня приснюсь. Глаза закрывай поскорее. Ну что рассказать за блиндажный уют? Нормально, но громко немножко. Тушенки народу от пуза дают. И мышкам хватает, и кошкам. Вчера постирался, совсем хорошо. В кармане записочку дочи, когда-то успела подсунуть, нашел. И, в общем, соскучился очень. Как дома. Я думаю, тоже февраль по белому талом напачкал. Возьми там, да ладно, уже не скандаль. На лоджии в банке заначка. Надеюсь, что буду за это прощен. Твой сон безотказный посредник. Да, вот что сказать же я должен еще. Уходим на штурм, на последний. И дочь гордится, наверное, пусть. Скажи ей, мне было не страшно. А я обещаю, что снова приснюсь. И будет Авдеевка наша.
3: В феврале 24 года поэт Наталья Тебелева участвовала в концерте перед нашими бойцами на Донецком направлении. В составе творческой бригады благотворительного марафона «Искусство в строю», который проводит Российский союз офицеров запаса. «Мы выступили», — вспоминает она, — «переночевали в блиндажах, оборудованных в лесополосе, и поехали дальше по концертному маршруту. А через день узнали, что этих парней отправили на штурм Авдеевки. Вскоре Авдеевка стала нашей. Не так давно мое стихотворение прочитал Дмитрий Филиппов, русский писатель, русский поэт, русский воин. Он брал Авдеевку. Дмитрий сказал, что каждое слово в этом тексте откликается узнаванием. Это высшая оценка для меня.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: В эфире «Радио «Гордость» новость из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык и вообще песенный жанр под язык. История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из Сартовалы частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы – сибиряк Егор Гераськов. Он участвовал в обороне Донбасса дважды. В 2015 году уроженец Иркутской области защищал мирное население региона, в том числе освобождал Горловку. В 2022 году отправился добровольцем на СВО. Когда спасал сослуживца из-под обстрела, был тяжело ранен, вернулся домой. Получил благодарность верховного главнокомандующего и медаль за отвагу. В Иркутской области героя поддержал фонд «Защитники Отечества». Ему помогли получить положенные льготы, оформить социальные выплаты и пройти медицинские обследования. После восстановления Егор возглавил казачество в родном городе Черемхово, организовал кадетско-казачьи классы. Сейчас в них учатся 55 ребят. Им преподают историю казачества, основы православия, организуют походы и культурные мероприятия. Ветеран ведет уроки мужества. По его словам, патриотическое воспитание, спортивная закалка играют большую роль для подрастающего поколения. Кто прошел такую школу, становится сильным духом, исполнительным, ответственным. Также он планирует учить ребят искусству владения казачьей шашкой. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, откуда в русский язык попало слово «стразы»? Да-да, те самые блестящие имитации бриллиантов. Украшения из стекла под драгоценности существовали всегда. Однако самые успешные из них – стразы, связанные с фамилией Георга Штрасса, ювелира из Эльзаса, области в восточной части Франции. Именно он в конце 18-го столетия изобрел сверкающие имитации драгоценных камней. Первые стразы делали из свинцового стекла. Благодаря своим физическим характеристикам они сверкали и играли светом не хуже, а порой лучше, чем настоящие бриллианты хорошей огранки. Георг Штрасс еще и улучшил их качество с помощью металлической фольги. Изначально стразы пользовались огромной популярностью во Франции, где их нашивали на пышные придворные костюмы вместо настоящих бриллиантов. Но постепенно мода разошлась по всей Европе и проникла в Россию. Разумеется, имитация драгоценных камней радостно использовали в том числе мошенники всех мастей.
1: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шафирана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь в 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня достоинство – это когда человек остается человеком в любой ситуации. В нашей профессии бывают разные моменты. Успех, аплодисменты, внимание. Бывают сложные репетиции, критика, неудачи. И вот в такие моменты хорошо видно, как человек себя ведет. Я всегда уважал людей, которые спокойно относятся и к успеху, и к трудностям. Достоинство – это еще и уважение к другим людям. Неважно, кто перед тобой – известный актер, артист, политик или человек из технической команды. Если человек уважает других, он и сам вызывает уважение.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома. Что мы благодарны им за то, что они делают. И то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета. И надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд. И вот в этот раз позвали меня. Я открывал спектакль песни «Дай ему сил». А также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире.
2: Есть,
3: да,
2: в эфире,
3: да,
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену. И мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, а я-то знаю всего 5 аккордов. Я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою. А там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: нет уже больше с нами, им вечная память.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Галстук. Сегодня галстук – привычная деталь костюма. Полоска ткани, завязанная под воротником рубашки. Само слово пришло в русский язык из немецкого. Халстух. Халс – шея, тух – платок. Ткань. Буквально шейный платок. В Европе 17 века галстуком как раз был яркий платок на шее. Он появился в Париже вместе с полком хорватских наемников, у которых был частью обмундирования. Французы восхитились, в том числе король солнца Людовик XIV. И он тут же повелел носить такой аксессуар на торжествах. Из Парижа высокая мода пришла в Германию, оттуда в Россию. Внедрением занимался лично Петр I. Бояре поначалу сопротивлялись, но через некоторое время костюм русского модника уже был немыслим без шелкового или батистового платка на шее, завязанного сложным узлом. Обратите внимание на портреты Пушкина, кисти Кипренского и Тропинина. Александр Сергеевич – икона стиля начала 19 века. На обоих полотнах изображен при галстуке, который тогда еще оставался изящным шейным платком. Со временем платок вытянулся, сузился и превратился в ту самую строгую ленту, без которой сегодня трудно представить деловой костюм.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
3: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, что с нашими защитниками всегда рядом верные спутницы жизни. Жены ждут возвращения своих героев, а потом помогают им восстановиться и вернуться в мирную жизнь. Именно так произошло в жизни ветерана СВО Сергея Герасимова из Чувашии. Сергей вырос в многодетной семье, где все шестеро детей получили отличное воспитание. Братья Сергея защищали интересы нашей родины в Афганистане и на Северном Кавказе, а Сергей – на СВО на Херсонском направлении. Герой получил пулевое ранение и контузию. Полтора месяца находился в госпитале на лечении. После вернулся домой к жене Елене, четырем детям и внуку. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии пригласил Сергея с супругой на парад Победы в Москву. Столица им очень понравилась. После ветерана направили на санаторно-курортное лечение в Евпаторию. Вернувшись из Крыма, герой решил искать работу. В поисках ему помогает тоже фонд. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Алиса Орлова. «Я выбираю солнце».
5: Я выбираю солнце, море и тишину. Среди сотен других выбираю свою страну. Выбираю Белгород, Курск, Воронеж и иже с ним. На стене Донецкой церквушки я выбираю нимб. Я выбираю Пушкина и Булгакова, выбираю Крым. Выбираю того, кто на этой войне умрет молодым. Того, кто потом воскреснет, вопреки всему, потому что однажды здесь отодвинул тьму. Я выбираю фабы, буханки, торнадо-эс. Выбираю черное море цвета стальных небес. Выбираю родину, выбираю Путина, выбираю жизнь. Я выбираю победу. Россия моя, держись.
6: Это стихотворение сложилось по дороге на выборы, рассказывает поэт Алиса Орлова. Алиса живет в Китае. Там работает ее муж. Каждые выборы, особенно президентские, мы всей семьей едем в Генеральное консульство России в Гуанчжоу голосовать, говорит она. Дети тоже принимают участие, тоже входят в кабинку, хоть голосовать им еще рано. Кто-то говорит, что, мол, Путина выберут и без нас. Но я предпочитаю придерживаться принципа «делай, что должно, и будь, что будет».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях.

0: новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками!
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на Радио «Гордость».

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто...

0: Да?
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Нарядный Михайловский собор – один из символов Ижевска. Красный кирпичный храм в русском стиле построил в самой высокой точке города архитектор Иван Чарушин. Местные рабочие отчисляли на строительство 1% от зарплаты. Однако после революции храм разрушили. На его месте хотели создать музей Калашникова, но легендарный конструктор категорически запретил это делать. Благодаря его решению уже в наше время собор удалось воссоздать на том же самом месте, самой высокой точке Ижевска. Энтузиасты по крупицам собрали сведения об отделке храма и восстановили все с большой точностью. При этом кирпич пришлось обтесывать вручную, ведь изначально он был фигурным. В 2010 году современные мастера из Палиха завершили роспись собора. Несколько цифр. Высота храма – 67 метров, а площадь поверхностей, расписанных фресками – 4,5 тысячи квадратов.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, сражаются настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Одним из таких героев, несомненно, является Александр Веревочкин из Омска. Он записался на СВО добровольцем в звании младшего сержанта, служил в Ивановской дивизии ВДВ. Сначала оборонял берег Днепра, потом выполнял задачи в Херсонской области. Демобилизовался после достижения предельного возраста. С бойцом связалась социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Екатерина Сморчкова и предложила помощь. Так ветеран спецоперации прошел реабилитацию в госпитале. Ему помогают с поиском работы. К тому же боец – отец троих детей. Поэтому филиал в Омской области оказывает содействие семье и в досуге. Герой рассказывает, что у фонда очень много туристических поездок, творческих проектов и интересных мероприятий. Александр с удовольствием работает с детьми, участвует в патриотических мероприятиях фонда для молодежи. Недавно посетил Центр детского и семейного отдыха, где прошли военно-патриотическая игра «Зорница» и урок мужества. По его словам, он искренне рассказывает им про то, что они пережили, чтобы дети понимали, что наши герои защищают Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Асимметрия. Слово, в котором ударение часто ставят по аналогии. Есть симметрия и получается асимметрия, но литературная норма иная. Асимметрия с ударением на «и» парадоксально. В паре родственных слов ударение расходится. Симметрия, но асимметрия. Объяснение в истории заимствования. Симметрия закрепилась в русском раньше и пришла через латинскую традицию произношения. А асимметрия вошла позже, уже как термин научного языка, ближе к греческому оригиналу, где ударение было иным. Вариант асимметрия словарями не поддерживается и считается ошибочным. Так что в русском языке симметрия есть, а вот асимметрии нет. Запомнить легко. Понятие «симметрия» — это когда все ровно и по центру, даже ударение стоит по центру слова. А вот асимметрия — уже с нарушением баланса, поэтому и ударение съезжает к концу.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание и минуты сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Ну, я считаю, что это достаточно актуальная тема в наше время. Материальные вещи важны, но они не главные. Я в своей жизни встречал людей с небольшим достатком, но с большой душой, с крепкой семьей, взаимной любовью, с крепкой дружбой. Ну и встречал множество людей, у которых есть все. Связи, деньги, возможности. Но нет простого человеческого счастья. Для меня настоящее богатство – это близкие, благодарность людей за то, что я как автор, как артист делаю. И это не купишь ни за какие деньги.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Москва – это не только Кремль и Красная площадь, но и роскошные парки, которые не уступят ни одному в мире. Главный из них – парк Горького. Здесь и центральная часть с поющим фонтаном и недавно благоустроенным прудом, где можно позагорать на шезлонге. И арт-пространство «Музеон» – самый необычный, озелененный набережной столицы и кладбищем советских памятников. В нескучном саду можно отдохнуть от городской суеты, среди зелени и белок посмотреть особняк, где проходит что, где, когда. Памятник 18 века. Парк Сокольники, в прошлом любимое место отдыха русских царей, известен всем любителям советского кинематографа. На местных прудах снимали «Место встречи изменить нельзя». А Лосиный остров – очаг дикой природы в мегаполисе, где до сих пор живут краснокнижные животные. Едем в Москву, гуляем по паркам и слушаем романтическую композицию «Невидимый магнит» московской группы «Нейроны» на радио «Гордость» 105 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость».
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин, и вы слушаете «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «казак» в русском языке, пожалуй, одно из самых загадочных. Историки и лингвисты называют множество вариантов его происхождения. Монгольское, тюркское, адыго-абхазское, индоевропейское. Пока ясно одно. Термин «казаки» использовался на огромной территории в течение длительного периода. Под одним и тем же названием в разное время в разных местах понимали совершенно разные социальные образования. Такие сложности связаны в первую очередь с тем, что слово «казак» появилось раньше, чем, собственно, началась история казачества. Превращение казаков в организованную военную силу началось при Иване Грозном, призвавшего их на государеву службу. Казаки участвовали в военных походах, охраняли границы, обеспечивали общественный порядок. Екатерина II пожаловала казакам земли. В Российской империи казаки стали особым сословием со своими воинскими традициями, собственным укладом и культурой. Жизнь и быт казаков нашли широкое отражение в фольклоре и литературе. При этом часто задается вопрос, как правильно произносить слово «казак» во множественном числе – «казаки» или «казаки». И в старинных рифмованных поговорках, и в стихах слово звучит по-разному. Словари также считают правильными оба варианта. Зато известно точно, что в названии знаменитой повести Льва Толстого ударение падает на второй слог – «казаки». Реклама.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте! Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная – 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Катухин Петр Семенович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Петр Катухин воевал на фронтах с декабря 41-го. Сначала бойцом стрелковой роты, 43-го санинструктором. В этом качестве вынес с поля боя более 200 раненых, брал на себя и другие задачи. При форсировании Вислы он заменил собой павшего командира взвода и отбил атаку врага. В феврале 45-го в боях за один из польских городов Катухин выносил на себе раненого. Пробираясь траншеями, он услышал из подвала разрушенного дома немецкую речь. «Hände hoch! Gehen Sie hier raus! Руки вверх! Выходите!» – крикнул Петр. Никакой реакции. Тогда он бросил гранату и открыл огонь. Из подвала с поднятыми руками вышли 26 солдат и офицеров. Санинструктор отконвоировал их в штаб, потом быстро вернулся за раненым. Победу Петр Катухин встретил в Праге. Был трижды ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, дважды медалью за отвагу и другими медалями. Золотую звезду героя он получил в 46-м.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
1: Когда молодой, кажется, что жизнь – это что-то бесконечное, что все еще впереди, но с возрастом начинаешь по-другому смотреть и на время, и на поступки людей. Недавно я был в Воронежской области на родной земле своих предков. Там стоит памятник моему прадеду Архипову Андрею Петровичу. На старом памятнике возле храма короткая надпись «Погиб в 1919 году». И от этих слов реально мороз по коже. Гражданская война. Он возглавлял группу по борьбе с бандитизмом, защищал людей и погиб в перестрелке на Вознесение Господне. Ему пришлось оставить жену и двух маленьких детей. И вот стоишь рядом с этим памятником и понимаешь, человеческая жизнь – это огромная ценность. Но еще важнее, как человек этой жизнью распорядился, ради чего жил, ради чего стоял до конца. Для меня жизнь – это не просто прожить для себя, это жить так, чтобы потом не было стыдно за свои поступки, чтобы твои слова не расходились с делом, чтобы после тебя оставалась не пустота, а добрая память. Наверное, поэтому у нас в стране такая сильная связь поколений, потому что эта земля помнит людей, которые жертвовали собой ради других. В Первую мировую, в Гражданскую, в Великую Отечественную войну. И сегодня тоже. И пока мы помним таких людей, жива и сама память о том, какой должна быть настоящая человеческая жизнь.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: «Радио Гордость». Позывные великой страны.

0: некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией.
1: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, семейный дуэт Нэнси и Сидоров.
3: Поем вместе с ними.

0: Мэри Трепье, такой, какой я знал ее, другой, способный побороться за свое. Моя страна пришла ко мне, я ждал. Здесь похоронен дед мой, фронтовик. Здесь мой народ из пепла восставал, и сам я здесь из пламени возник. Ее ждало здесь каждое сельпо, больница, школа, рынок, райсовет. Трамваи ждали в сумрачном депо, и у ДК крылатый бересклет. Она пришла ко мне не погостить, со свитой управляемых ракет. Она сказала: здесь ты будешь жить, поскольку, обещаю, смерти нет. И пусть, казалось мне, надежды нет, и пусть я сыт по горло был войной, моя страна пришла ко мне, как свет, и навсегда останется со мной.
1: «Гражданскую лирику я начала писать в 2014 году», рассказывает поэт Алиса Орлова. «Но по-настоящему прорвало с началом специальной военной операции, которую я, безусловно, поддерживаю и считаю началом реабилитации России и русского мира».
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Отене переводится с алтайского как «мать огонь». В традиции народов Алтая одухотворение природы, почитание духов воды, рек, гор и, конечно, духа огня. Не случайно традиционная алтайская свадьба начинается с обряда почитания огня как очага любви и верности. Огонь восхваляют, благодарят за то, что приносит свет и тепло, кормит, создает уют и оберегает благополучие в семье. Молодой алтайский этномузыкант, виртуоз горлового пения Анчи Кудачин исполняет народную песню «Мать огонь» на мотив собственного сочинения и в оригинальной обработке. Через исполнение народной песни в новой созвучной времени аранжировке Анчи старается привлечь внимание слушателей и прежде всего молодежи к традициям и обычаям родной земли. Анчи Кудачин, Отене. Язык исполнения – алтайский.

Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, как музей «Красная горка» в Кемерове связан с советской разведкой? Он создан на территории, где работала автономная индустриальная колония «Кузбасс». Ленинский проект, привлекший сотни иностранных коммунистов для помощи советским шахтерам. Среди руководителей этой утопии был основатель американской компартии и выдающийся разведчик Яков Голос. Один из тех, кто добыл для Советского Союза сведения об американских работах по расщеплению ядра урана. В музее сейчас можно увидеть жилые дома и школу, построенные голландскими архитекторами-коммунистами для жителей трудовой колонии. А еще Красная Горка создана в том самом месте, откуда берет начало город Кемерово. Там, где в 18 веке Михаил Волков открыл кузбасский каменный уголь.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Женский авиационный полк «Ночные ведьмы» – легендарное подразделение советской авиации. Его сформировали в 1941 году. Полк состоял исключительно из женщин-пилотов и механиков, которые выполняли ночные боевые вылеты на бомбардировщиках ПО-2. Девушки не только пилотировали, но и сами подвешивали бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 килограммов. На самолетах изначально не было прицелов, девушки создали их сами и назвали ППР. В расшифровке «проще пареной репы». Летчицы участвовали в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма и Белоруссии. Самолеты полка провели в воздухе более 28 тысяч часов. Но было еще одно – это ужас, который наводили ночные налеты на немецкие войска. Перед пикированием на вражеские позиции девушки-пилоты отключали моторы, оставался слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Именно за этот характерный звук солдаты вермахта прозвали их ночными ведьмами, а свои сослуживцы называли их ласково сестренками.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, как кемеровский почтамт чуть не лишился своей башенки с часами? Шел 56-й год. Незадолго до этого архитектор Леонид Моисеенко начал строительство нового большого здания почтамта в стиле сталинского ампира с пилястрами и обильным декором. И тут вышло известное постановление о борьбе с излишествами в архитектуре, положившее конец величавым сталинкам и предварившее эру минималистичных хрущевок. Еще не построенное здание решили освободить от излишков лепнины и укоротить на башню. К счастью, местное начальство вступилось за почтамт, и Моисеенко сохранил проект в изначальном виде. И не зря. Недавно Кемеровскую почту признали одной из самых красивых в стране.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 9990. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радиогордость представляет. Радиогордость представляет. Какие люди?
1: Владимир Бестищев, советский авиаконструктор, один из создателей современной дальней авиасоздательства. Именно он достроил первые в мире стратегические бомбардировщики, оградившие нашу страну от угрозы аграрной войны. А еще Бестищеву принадлежит уникальный самолет «Атлант», предоставлявший на Байконур агрегат от ракетно-космических комплексов. Родился Владимир Бестищев в 1902 году в Тбилиси в семье купца. Работал на нем тем руководством Туполева, отчего звезда взошла после войны, когда Сталин начал создавать межконтинентальный авиасоздатель. У американцев тоже имелись базовые подконтроли, которые противопоставить было нечего. Туполев считал, что это нечего, а Бестищев взялся за работу. Бестищевца мощный бомбардировщик ПМ-4, который насыпался, уважительно прозвали «Бизоном». Он вошел в разрыв человечества как первый серийный межконтинентальный носитель ядерной бомбы. Бестищев впервые использовал уникальный плавовый мини-велосипедный схема шасси, и самолет оказался им просто управлением, и авиаконструктор быстро совершенствовал свою машину. Так появился с Полимашем, он был проще в эксплуатации и летал еще дальше. Бестищев считал, что его детище может залететь до любой точки в центре или на юге Северной Америки. Но больше всего Владимир Бестищев любил космос. Под его руководством он создал кабину экипажа и отзвуки системы безмечевавшей корабля «Буран». Уникального корабля, способного доставлять грузы на орбиту, способного и возвращаться с ними, и то гордимся своими с ними.
0: Радиогордость представляет.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
1: Мне кажется, гражданственность – это не какие-то сложные термины, не сухие слова из учебников. Все намного проще. Это когда тебе не все равно, что происходит вокруг. Когда ты понимаешь, что страна – это не кто-то отдельно. Это мы сами. Наши семьи, наши дети, наши поступки, наши отношения друг к другу. Патриотизм – это чувство, а гражданственность – уже действие. Когда человек не просто любит свою родину на словах, а старается быть ей полезным. Я думаю, настоящая гражданственность начинается с умения не проходить мимо, поддержать своих, не ради галочки, а потому что по-другому просто не можешь. И есть одна простая мысль, которую со временем начинаешь особенно понимать. Если каждый будет думать, что от него ничего не зависит, ничего никогда и не изменится. Я всегда чувствовал ответственность за то, что говорю со сцены и в своих песнях. Потому что слово тоже может поддержать, вдохновить, объединить. Наверное, в этом и есть настоящая гражданственность. Когда человек чувствует свою связь со страной не только в праздники или громкие моменты, а каждый день в работе, в отношении к людям, в готовности быть полезным своей родине.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Татарская вокалистка и музыкант Фаузия Кадырова – билингва и в жизни, и на сцене. Она свободно говорит на татарском и русском языках. На них же исполняет песни в двух разных музыкальных проектах. Разделение произошло, когда певица поняла, что аудитории и композиции на разных языках тоже могут быть разными. И слушатели часто ждут песню на определенном языке. Но язык – не единственное различие в проектах. Татарский проект «Дефне» – более динамичный, бойкий и дерзкий. Одна из первых песен проекта называется «Язык», в переводе на русский «Кольцо». В ней ярко выражены отсылки к тюркскому культурному коду, народным сказкам и легендам. Девушка потеряла кольцо, его унесло течением реки. Эта потеря символизирует не только ускользающее время, но и начало нового этапа жизни с воспоминаниями об ушедшем. В огранке оригинальной аранжировки композиция удачно сочетает этническое начало и современность. Тексты и мелодии для своих проектов Фаузия Кадырова пишет сама. Дефне, Йозек, язык исполнения – татарский.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Давно привычное нам слово «бокал» проделало достаточно долгий путь, прежде чем попасть в русский язык. Греческий исходник «ваукалис» на латыни звучал как «букалис» и означал «сосуд для питья или охлаждения вина». Через итальянское «бокале» бокал пришел как в немецкий, так и французский язык. А из какого из них в русский – не очень понятно. Возможно, источником был французский «бокаль», но не исключено, что и немецкий «покал». Некоторые источники утверждают, что во времена Петра I на русском его произносили именно так. Словари XIX века фиксируют однозначное написание и произношение – «бокал» и дают исчерпывающее определение – род сосуда видом подобного рюмке, но гораздо больше. В русской прозе, а особенно в поэзии, бокалы звенят довольно часто. У Жуковского и Батюшкова, Тютчева, Дельвига, Дениса Давыдова и, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина. Вот, например, строки одного из его стихотворений. «И гости дружно стих веселый, бокал в бокал ударя в ряд, нестройным хором повторят». Возможно, именно благодаря русским классикам бокал обрел в нашем языке такое яркое звучание и, по сути, стал одним из символов праздника и торжества.
0: Реклама.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей.

0: За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Советский режиссер Леонид Гайдай, режиссер «Бессмертных», «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы» и «Операции И». Только за время проката в кинотеатрах СССР его фильмы посмотрело больше 20 миллионов зрителей. Родился будущий режиссер в 23-м и с молоду мечтал о сцене. В детстве побеждал в конкурсах чтецов, выступая с рассказами любимого Зощенко. В 42-м навык пригодился. Гайдая призвали на войну, где вскоре назначили командиром отделения. Солдаты ценили его поставленный командный голос. После войны Гайдай, несмотря на ранения и инвалидность, стал успешным театральным актером в Иркутске. Потом поехал поступать в московский ВГИК и попал в мастерскую Григория Александрова. В 61-м снял фильм «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс», где впервые ввел бессмертную троицу – Труса, Балбеса и Бывалого. За этим последовали «Операция И» и другие приключения Шурика. «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». В 70-х Гайдаю удалось исполнить давнюю мечту – снять свою киноверсию «12 стульев». Режиссер обожал роман и несколько раз просил Мосфильм доверить экранизацию именно ему. Всем известный фильм изначально должен был снимать Георгий Данелия. Но зная о мечте Гайдая, он забрал свою заявку. Интересные факты. «Бриллиантовую руку» снимали по мотивам реальной криминальной истории. А роль Кеши Казадоева Андрей Миронов считал вершиной своего творчества.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Ивушка.
1: Знаете, для меня семья – это не просто ячейка общества, а твой личный безопасный порт и место, где ты впервые учишься любить по-настоящему. Даже сейчас, когда я живу в Москве, а мои корни остались в далеком Магадане, я чувствую эту невидимую связь с родными каждую минуту. Семья – это те люди, которые верят в тебя еще до того, как ты сама в себя поверила, и которые будут рядом, даже когда выключаются все софиты. Это про взаимную поддержку, про ответственность друг за друга и про ту самую безусловную любовь, которая дает тебе силы двигаться к самым смелым целям. В 20 лет начинаешь по-новому ценить моменты, проведенные с близкими, и понимать, что крепкая семья – это реально крутой тренд и фундамент всей нашей жизни. Классно, что сейчас в России столько внимания уделяется поддержке семей и реализуется целый нацпроект, ведь именно здесь формируется наш характер и передаются те самые ценности, которые делают нас нами. Это не про скучные обязательства, а про умножение радости и создание атмосферы, где каждый чувствует себя защищенным. Семья – это наша опора в любые времена, помогающая сохранять внутреннее равновесие и веру в лучшее. Я часто думаю о своих предках, о тех поколениях, которые передали мне свои таланты. Моя музыка во многом вдохновлена семейными историями и традициями, которые я хочу бережно сохранить и передать дальше. Ведь человек по-настоящему крепок только тогда, когда за его спиной стоит его род. Создавать крепкие союзы, расти детей в любви и уважении – это, пожалуй, самый важный созидательный проект в жизни любого человека. И я верю, что именно такие искренние, любящие семьи делают нашу страну по-настоящему сильной и счастливой.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Штурм Кёнигсберга – один из самых ярких и сложных эпизодов Великой Отечественной. Этому событию в современном Калининграде посвящен музей-бункер. Во время войны это было огромное бомбоубежище с целой системой подземных ходов, где пряталось немецкое командование. Сейчас в бункере создан музей с 5 диорамами, изображающими разные эпизоды штурма. Кроме того, в помещениях можно увидеть обстановку немецкого штаба незадолго до безоговорочной капитуляции города. В бывшем кабинете немецкого коменданта создана скульптурная группа, посвященная переговорам о сдаче Кёнигсберга.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, это Илья Киреев. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёши вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора Президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире «Радио Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
2: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в По-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. По-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть памятник дяде Стёпе? Да-да, тому самому, которого видно за версту. Скульптуру высотой 6 метров решили поставить сами самарцы. Изваял ее скульптор Зураб Церетели. Открывать памятник дяде Стёпе приехал режиссер Никита Михалков, сын автора стихов про дядю Стёпу. Кстати, памятник ваяли с натуры, да непростой. Вдохновил скульптора заслуженный милиционер Малинин, больше 30 лет охранявший покой жителей Самары, а в то время еще Куйбышева.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Кто-то находит.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Ан – великий российский конькобежец корейского происхождения, один из величайших спортсменов. 20-кратный чемпион мира, 6-кратный абсолютный чемпион мира и 6-кратный олимпийский чемпион. Все это Виктор Ан. 7 раз конькобежец выигрывал чемпионат Европы, 6 раз – азиатские игры. Любого из множества его достижений хватило бы на то, чтобы прославить спортсмена. Но Виктор Ан никогда не относил себя к любым. Он единственный в своем роде лучший в 21 веке на шорт-треке. Родился будущий российский спортсмен в Южной Корее в многодетной семье. Конькобежцем хотел стать всегда, с тех пор, как мальчиком увидел выступление корейских спортсменов на Олимпиаде. В 2006-м он стал первым корейским конькобежцем, завоевавшим 3 золотые медали в личном первенстве на Олимпиаде в Турине. Увы, но успехи спортсмена на льду соседствовали с конфликтом внутри корейской сборной. После 3 лет борьбы семья Виктора Ана посоветовала ему переехать в Россию, где спортсмену создали хорошие условия. Он блестяще выступил на Олимпийских играх в Сочи, получил еще 3 золотые медали. Вместе с Виктором в нашу страну приехала жить его супруга. Виктор Ан вошел в историю конькобежного спорта, сделав шорт-трек чрезвычайно популярным. Его прославила зрелищная техника преследования. Ан долго шел за своим соперником, а затем делал мощный рывок к победе. Кстати, свое русское имя конькобежец взял в честь Виктора Цоя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: По сравнению с другими архаизмами, слову «очи» повезло. Благодаря множеству пословиц, поговорок, народных авторских стихов и песен практически каждый знает, что «очи» — это глаза, «око» — глаз. Один из ярких примеров — романс «Очи черные». Он получил всемирную славу благодаря исполнению великого Федора Шаляпина. И вот уже более сотни лет звучит с эстрады на радиоволнах в произведениях отечественной и зарубежной кинематографии. «Око» — слово древнее и имеет множество родственников во всех индоевропейских языках. На латыни «глаз» — «окулюс». Слово «окулист» практически одинаково произносится на русском и английском. «Окуляр» — на русском, немецком и многих других языках. Русские очки созвучны с сербским, хорватским, болгарским. В русском языке глаза были очами до 17 века. Потом новое слово постепенно вытеснило старое в поэтическую речь, где осень по-прежнему очей очарования, а мы по-прежнему ходим с раскосыми и жадными очами.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царскосельским, Детскосельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Реклама.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Порушка» вокалистки фолк-группы «Сказки» называют космической, отчасти от того, что выпущена она 12 апреля 2025 года. А еще из-за авторской, непривычной для народной мелодии аранжировки композитора Алексея Иванова. Четырех из пяти вокалисток связывают с Ивановым годы концертной деятельности в составе созданной им группы «Иван Купала». В основе припева космической «Порушки» знаменитая одноименная песня «Порушка Параня» из села Афанасьевка Белгородской области. Эта плясовая мелодия стала особенно популярна в среде фольклористов и поистине является гимном всего фолк-движения. А в куплете звучит сложнейшая и невероятной красоты в распеве протяжная лирическая песня «Эх, молодой», записанная фольклористами в Касимовском районе Рязанской области. Группа «Сказки», «Порушка», язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудием работать. Готлих, не падать духом, не падать духом. Вот Маклина.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Радиостанция «Гордость».

0: для гордости.
1: Московское метро поставило мировой рекорд по интервалам движения поездов. На кольцевой линии их сократили до 80 секунд. Это быстрее, чем в метро Пекина, Гонконга, Парижа и Токио. Большая кольцевая линия метро, БКЛ, протяженностью 70 километров, сразу после открытия побила мировой рекорд, став самым большим кольцом в мире. До нее это звание принадлежало второй кольцевой линии пекинского подземного метро в 57 километров. Длина тоннелей большой кольцевой линии московского метрополитена — 143 километра. Это больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховым, а общая площадь трех новых депо — больше 62 футбольных полей. Запуск движения по БКЛ улучшил транспортную доступность многих районов столицы, а более миллиона москвичей обрели станцию метро рядом с домом.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Любви все возрасты покорны» – эту фразу из пушкинского Евгения Онегина знает без преувеличения каждый. Но это никак не мешает многим из нас говорить не «возрасты», а «возраста». Не каждый, видимо, уверен, что солнце русской поэзии верно употребляет это слово. Поэты не всегда придерживаются правил орфоэпии, но, как правило, в этом есть особый смысл. Вот яркий пример. Леонид Филатов, про Федота Стрельца Удалого Молодца. Читаем. «Говорят, любви покорны все буквально возраста». Нет никаких сомнений, что автор говорит так с определенной целью. Здесь отсыл к пушкинским строкам и желание подчеркнуть речевое своеобразие героя и его, скажем так, не особо высокую грамотность. Но вот когда консультант в книжном магазине уверяет, это повесть для всех возрастов, или фитнес-тренер говорит, что упражнения подходят всем возрастам, это уже явная ошибка. Во всех формах существительного «возраст» ударение ставится на первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, о возрастах. И только так.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Слово «гражданственность» звучит так солидно, что его так и тянет произнести строгим голосом где-нибудь на трибуне. На самом деле, даже эксперты до сих пор спорят о точном определении этого термина. Оно все еще в процессе формирования. Но если отбросить термины, то в жизни все гораздо проще. Это твоя личная взрослая позиция как человека и патриота. Если патриотизм – это про наши чувства и эмоции, когда сердце ёкает от любви к дому, то гражданственность – это про конкретные действия на благо этого самого дома. По сути, это такая проверка на социальную зрелость. Это когда ты выполняешь свои обязанности не потому, что тебя кто-то заставляет или для какой-то скучной галочки в отчете, а просто по велению души. Это крутая способность превращать свою свободу в добровольное желание быть полезным, воспринимая обязанности не как бремя, а как свое законное право делать жизнь в стране лучше. Помните, как у Некрасова? «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Это ведь не про умение писать стихи, а про то, чтобы быть не просто населением, а тем самым достойным сыном Отечества, который реально служит своей стране и людям. Сегодня одна из самых живых форм такой гражданственности – это волонтерство. Когда люди идут и просто помогают тем, кому сейчас трудно. Они ведь и сами растут, учатся по-настоящему общаться и сопереживать. Именно из такого желания, не по указке, а по совести, и складывается настоящая страна. Быть гражданином – значит понимать, что будущее твоего края и всей России зависит в том числе и от тебя.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Подземная крепость – виртуальный символ Калининграда. Ее никто не видел, но она абсолютно реальна для многих. Якобы под современным городом существует его двойник – обширная система подземных ходов, складов и бункеров, в одном из которых до сих пор прячется наша янтарная комната. Что же в действительности? Кое-какие основания у легенды есть. Во время Великой Отечественной немцы создали в городе обширную систему бомбоубежищ. Некоторые из них были соединены коридорами, чтобы в случае разрушения дома можно было выбраться через соседний. Уже в наше время раскопали средневековый подземный ход, который вел из Кёнигсбергского замка куда-то на юг. Наконец, обширные подвалы были у Фридрихсбургской крепости, от которой сейчас остались одноименные красные кирпичные ворота. Так что, кто знает, может, в знаковой легенде есть доля правды, и нам еще удастся вернуть янтарную комнату.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – наживая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ногинске можно увидеть особняк одного из самых известных дореволюционных русских олигархов Арсения Морозова? Дом прекрасно сохранился с начала 20 века. Строил его известный мастер модерна Кузнецов. Но в отличие от современных дворцов, особнячок скромен. Это всего-то одноэтажный коттедж. В одну сторону – хозяйственные помещения, в другую – жилые. Часто обстановка таких музеев не имеет прямого отношения к хозяевам. Сотрудники музеев просто подбирают мебель и посуду соответствующей эпохи. Однако в Ногинске сохранилась даже аутентичная медная ванна, действительно принадлежавшая Морозовым. Ее нашли в подвале дома.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Кузьмич Кузьмин. Имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка выручает!»
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка-земля кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас слышали слово «амбивалентный». Длинное и солидное. К сожалению, не всегда оно употребляется правильно и еще реже уместно. Частенько люди говорят «амбивалентный» там, где стоило бы сказать «равнодушный», «безразличный», «пассивный». В действительности это слово восходит к латыни и значит ровно противоположное – «сильный», «страстный», но «противоречивый». В повседневную речь амбивалентность проникла из психиатрии. Термин ввел швейцарский психиатр Эйген Брейлер в начале 20-го столетия. Изначально амбивалентность – это когда в сознании человека существуют противоположные, при этом одинаково сильные чувства или установки в отношении одного и того же явления. Так что любое слово стоит употреблять правильно, а в обычной речи вместо наукообразного «амбивалентный» часто лучше сказать «противоречивый» или даже «неоднозначный».
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров по общей длине линий метро. За последние годы в области метростроительства Москва шагнула так широко, что за ней мало кто может угнаться не только в России, но и во всем мире. При этом, кроме нашей столицы, метро развивается и в других российских регионах. Помимо Москвы, метрополитен имеется в Санкт-Петербурге и Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Есть еще метротрам, то есть подземный трамвай в Волгограде, легкорельсовые маршруты в некоторых других городах. Каждый из российских метрополитенов имеет свои особенности. О красоте московского метро сложено немало стихов и песен. А совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания электричек удалось сократить до 80 секунд. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Реклама.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Какие факты о культуре Удмуртии известны практически каждому россиянину? Первое, что приходит на ум, это ударение в слове. В удмуртском языке оно всегда падает на последний слог. И, конечно, традиционная местная кухня, особое место в которой по праву занимает перепечь. Тот самый пирожок, которым бурановские бабушки прославили нашу страну на международном конкурсе песни 2012 года. Вкусный и ароматный перепечь – полноценный герой этой программы. Его воспевает уроженка Удмуртии Лади Свети в одноименной композиции собственного сочинения. А еще в проигрыше песни звучит аутентичный удмуртский наигрыш на гармошке. Легкая и почти шуточная, перепечь – не простая танцевальная мелодия. Она несет самый что ни на есть настоящий музыкальный культурный код Удмуртии. Лади Свети, перепечь, язык удмуртский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: слушаем своих.
1: Наслаждайся моментом здесь и сейчас. Наслаждайся жизнью сегодня в этот час. Позвони близким и признайся в любви. Не желай плохого.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бармин был конструктором космических стартовых комплексов. Без него невозможно было бы запустить на орбиту ни спутник, ни тем более человека. Это он стоял за пусками ракет-носителей «Союз» и «Протон». Интересно, что начинал Бармин на производстве холодильного оборудования. Первым местом его работы был московский завод «Компрессор». Именно Бармин налаживал в нашей стране производство первых домашних холодильников. Все изменило Великое Отечественное. Компрессор перепрофилировали. За годы войны Бармин создал 78 типов конструкций пусковых установок. К холодильникам он так и не вернулся. Кроме стартовых комплексов, Владимир Бармин разработал устройства, которые смогли забрать образцы грунта с Луны и Венеры и доставить их на Землю. А еще ученый создал проект долговременной обитаемой базы на Луне. Возможно, однажды реализуют и его. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
6: Даже зеркале...

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске есть храм, где можно увидеть три уникальных фарфоровых иконостаса? Находятся они в церкви, воздвигнутой во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Построили здание в середине 19 столетия на пожертвования верующих в модном тогда русско-византийском стиле. И сейчас его фасады украшены яркими мозаичными иконами. Внутренняя отделка церкви всегда была пышной. Но, к сожалению, во времена Советского Союза многие украшения были утрачены. Однако уже в наше время храм возвратили верующим и отреставрировали. Сейчас его алтарь и два предела вновь украшают три необычных белых фарфоровых иконостаса – творение современных мастеров.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Эти ценности, безусловно, родственны коллективизму. Коллективы, где с этими ценностями все в порядке, очень крепкие и живучие. И наоборот, где есть проблемы с взаимопомощью и взаимоуважением, как правило, такие коллективы трещат по швам и долго не живут. Знаю, кстати, несколько примеров музыкальных коллективов, которые долго существуют. Вот в них с этими ценностями все в порядке. Взаимопомощь и взаимоуважение в общении с людьми повышают мотивацию, можно сказать, вдохновляют, дают силы на новые свершения. Взаимопомощь и взаимоуважение – это очень естественно для нашего народа. Я сразу вспоминаю рассказы своего деда, который был деревенским, и он рассказывал, что если у них в деревне там что-то строили, там дом или даже сарай, это делалось практически всей деревней. Хорошо, что эти ценности поддерживаются на государственном уровне. Как говорит наш президент, Россия выбирает взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и спорте.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», это был декабрь 1979 года, страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуэ, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
2: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуй с ними. Я так начал.
1: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрелов в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль за отвагу. В 2023 году Арсен Попов, уже учащийся Мариупольского строительного колледжа и активист юнармии, стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вакцина. Чудодейственное средство, уберегающее от болезней. Первой болезнью, которую люди научились предотвращать с помощью вакцины, стала черная оспа. Она свирепствовала на всех континентах на протяжении веков и уносила от четверти до 90% заболевших. Врачи обратили внимание, что доярки болеют оспой гораздо реже и, как правило, отделываются легким недомоганием. Оказалось, коровья оспа обеспечивает иммунитет против других видов этой болезни. В конце 18 столетия коровью оспу начали прививать человеку. Опыт оказался успешным, а вакцина получила свое название от латинского «вакка» – «корова». Вакцинация позволила полностью победить страшное заболевание, но человечеству понадобилось на это более полутора столетий. Наша страна первой в мире искоренила оспу на своей территории. Это произошло в 1936 году, но прививки продолжали делать до 80-го, когда Всемирная ассамблея здравоохранения объявила о победе над оспой в глобальном масштабе. У людей, родившихся в Советском Союзе до 1980 года, на плече есть малозаметные шрамики. Это следы вакцинации.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Реутове есть свой царь-колокол? Только в отличие от старшего брата в Кремле, он был совершенно функциональным. Легенда гласит, что 500 лет назад в неспокойные времена вокруг Москвы построили кольцо пограничных застав с колоколами. Увидев опасность или узнав о приближении врагов, люди должны были громко звонить в них, созывая ратных людей на бой. Один из таких колоколов звался Реут, а застава с колоколом находилась там, где сейчас город Реутов. Памятник колоколу поставили в 2005-м в память о людях, стороживших покой Москвы в давние годы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песня «Небесная рать» была написана Маргаритой Одясовой после встречи с Натальей Кульневой, чей сын Николай не вернулся из зоны СВО. Наталья рассказала историю о том, как разные люди приходили к ней и говорили, что им снится юноша, представляется Николаем, и просит передать его маме, что он жив и служит в небесном полку. Эта живая история стала основой для будущей песни.
1: Естественно, я это услышала, в Питер приехала сразу, песня родилась, странно как-то она пришла, как будто у меня есть такая вот мысль, иногда я чувствую, что мы как проводники, знаете, есть, не то, что мы такие прям крутые тут написали, а где-то там это есть, находится проводничок. А когда потом уже песня эта выпустилась, Коля приснился своему другу и сказал, хорошая песня получилась. Мы недавно познакомились, отец Олег, священник, говорит, знаете, я эту историю рассказываю в своем храме, после того, как отпою. И она будет очень помогать.
0: Песня Маргариты Одясовой «Небесная рать» стала символом всех воинов, павших на полях сражений. Слушаем ее в эфире «Радио Гордость».
2: День за днем, то кровь, то дым, под огнем, пеплом трава, кто вчера был молодым, посмотри ему в глаза, там друзья.

0: бизнес-зала, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Радио «Гордость».
4: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для «Радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданный для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. – В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий и Евгений Абалаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Абалаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Прощай.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Куршская коса – уникальный природный объект. Узкая полоска суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Это настоящее чудо природы, поражающее своей красотой и разнообразием ландшафтов. Коса длиной почти 100 километров является национальным парком и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть дюны, сосновые леса, болота и песчаные пляжи, на которых обитает множество видов птиц и животных. Куршская коса известна своими поющими песками, явлением при котором песок издает необычные звуки при ходьбе или дуновении ветра. Интересный факт. Куршская коса является местом миграции миллионов птиц, которые останавливаются здесь для отдыха и кормления во время перелетов. Знаете ли вы, что на Куршской косе находится танцующий лес, участок соснового бора, деревья в котором имеют причудливо изогнутые стволы? Куршская коса – это место, где можно насладиться красотой природы, отдохнуть от городской суеты и прикоснуться к уникальному миру флоры и фауны. Это рай для любителей природы и путешественников.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне ради Бога, через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Ивент. Слово «ивент» в Россию пришло в конце 90-х. Буквальный перевод с английского – «случай», «событие». По иронии судьбы, ивентом называют событийное мероприятие. Но вовсе не случайное, а специально организованное с целью продвижения товара, услуги или идеи. Ивенты различаются по масштабу, формату и множеству других признаков. Это может быть грандиозный фестиваль для широкой аудитории, презентация для клиентов и партнеров, корпоративное мероприятие, городской праздник и много чего еще. Заказчиком ивента может быть компания, государственная или общественная организация, профессиональное объединение, частное лицо, да кто угодно. А вот организация и проведение – дело профессионалов, ивент-менеджеров и ивент-агентств. В мировом масштабе в ивент-индустрии занято несколько миллионов человек. В России больше 25 тысяч. Вот для них использование слова «ивент» обосновано и удобно. Оно обобщает множество профессиональных действий, понятий и облегчает коммуникацию между своими. Для прочих употребление этого слова в целом неуместно. Вы ведь идете на фестиваль, а не на ивент. Участвуйте в конференции, в восторге от корпоративной вечеринки. Так и говорите. Оставьте профессиональный сленг профессионалу.
3: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В основе композиции фолк-группы «Сказки» народные песни в современной аранжировке, нередко с авторским переосмыслением музыки и текста. При этом у каждой из них есть узнаваемый этнографический первоисточник. В случае с композицией «Русалки» это древнейшая календарная русальная песня из села Курковичи Стародубского района Брянской области. Такими песнопениями издавна ознаменовывалась «Русальная неделя». По поверьям, в это время на ветках берез и среди зрелых колосьев жита прячутся русалки, которые при встрече речи могут защекотать добра молодца. В свой мир нечисть уходит в ночь на Ивана Купалу. Символично, из 6 участников сказок 4 вокалистки и композитор составляли костяк той самой легендарной группы «Иван Купала». Группа «Сказки», «Русалки», язык исполнения русский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Права и свободы даны человеку в первую очередь для того, чтобы найти смысл жизни, а не для того, чтобы делать все, что хочешь. Все нам позволено, но не все полезно. Такова русская трактовка свободы. Человек же, трактующий свободу как вседозволенность, всегда стоит перед выбором. Он неспокоен. Как выбрать более лучший, более выгодный вариант? Такой человек легко разменивает свою свободу на какие-то временные вещи. На выгоду, моду, славу. По-настоящему свободный человек всегда спокоен. Он готовится к вечности, и его свободу не купишь. Тоже и с правами. Традиционное понимание этой духовной ценности состоит в том, что не бывает прав без обязанностей. То есть, если у вас есть водительские права, то вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. А свободы не бывает без любви и ответственности за тех, кого любишь.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Круглосуточно РОУ.
1: 6+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики

0: Рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска.
1: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь 19 века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множество рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость? Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
2: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
1: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Косплей – слово из молодежного сленга, которое сегодня чаще всего звучит на фестивалях, в соцсетях и в разговорах о поп-культуре в форме глагола «косплеить». По-русски это значит подражать, перевоплощаться, стараться быть максимально похожим на кого-то. Само существительное «косплей» пришло из английского сокращения от «costume play», буквально «костюмированная игра». Но культурные корни явления в Японии. Именно там массово возникли фестивали и шоу, где участники перевоплощаются в героев аниме, фильмов, игр, комиксов. Участники косплея не просто надевают костюм. Он копирует образ целиком. Прическу, грим, позы, жесты, манеру движений. Отсюда и современное употребление. Косплей из персонажа, удачный косплей, конкурс косплея. В русском языке есть точные аналоги. Перевоплощение, костюмированный или сценический образ. Но слово «косплей» закрепилось именно в фанатской и молодежной среде как название целого культурного явления.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Троицкий собор – главный храм подмосковного Раменского и один из символов этого уютного города. Построили его еще в XIX веке на средства владельцев бумагопредельной фабрики Малютиных и княгини Анны Голицыной. Потом к храму пристроили интересную колокольню в русском стиле с богатым декором из красного кирпича. Пышные кокошники и орнаменты напоминают стиль исторического музея в Москве. Строил колокольню архитектор Аркадий Целлеров. Троицкий храм известен еще и тем, что именно в нем решил посвятить свою жизнь церкви известный православный писатель, епископ Варнава Беляев.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: сейчас.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Радио «Гордость».
4: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко, заслуженный артист России. Это «Радио «Гордость». Слушаем свои.
5: Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала Советскому Союзу, недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину.

0: Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Не всем известно, но в России был человек, которого за рубежом называли «российский Колумб». Уроженец Курской губернии Григорий Иванович Шелихов. Предприимчивый купец и мореплаватель, русский патриот, организатор российско-американской торгово-промысловой компании, инициатор исследований и автор ряда проектов по освоению Тихоокеанского побережья. В 1783 году он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения на Аляске. Служа на благо Отечества, в своей деятельности Григорий Иванович стремился не только к обогащению России, но и к защите ее интересов в Тихом океане. Его именем названы залив в Охотском море, бухта на острове Парамушир, пролив между Аляской и островом Кадьяк и город в Иркутской области. Заслуги Григория Ивановича Шелихова перед Отечеством неоценимы, а память о великом путешественнике жива до сих пор. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Памятник академику Челомею в Реутове – такой же символ города, как колокол, с которым связано его название. Дело в том, что НПО «Машиностроение Владимира Челомея» было градообразующим предприятием на протяжении нескольких десятилетий. Все знают «Наукоград» Королёв, но куда меньше был известен Реутов, где создавали протоны. Именно академик Челомей руководил созданием многих местных школ, поликлиник, детских садиков. Его имя неотделимо от местной инфраструктуры. Бронзовый Челомей держит в руке легкий космический самолет. Это была его мечта, реализовать которую пока не удалось. Но кто знает, российская наука развивается быстро.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Друзья, знаете, что самое для меня ценное, важное? Это крепкая семья.
2: Реклама.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: девушка милая, я прошу, продлите.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Популярность музыкальной фольклорной группы «Бурановские бабушки» давно выплеснулась далеко за пределы России. Напомним, группа родилась в удмуртском селе Бураново. Изначально бабушки исполняли старинные фольклорные песни на удмуртском языке. Потом перепели на родном языке ряд российских и зарубежных хитов. Но народные песни были и остаются основой их репертуара. В том числе частушки. Этот жанр русского песенного фольклора сложился в XIX веке, быстро распространился и завоевал популярность на всей территории нашей необъятной страны. Сегодня плясовые и лирические частушки любимы самой широкой аудиторией всех возрастов. Они исполняются на разных языках народов России и неизменно пользуются популярностью. Бурановские бабушки, частушки, языки исполнения, удмуртский, русский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Виктория Черенцова. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день

0: Проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Радио.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Привет, это Денис Харламов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «иконопись» многие, к сожалению, произносят неправильно. «Иконопись» или даже «иконопись». Согласно исследованию, проведенному одним из интернет-ресурсов, такие ошибки делают до половины опрошенных. Возможно, причина в том, что в однокоренном слове «икона» ударение падает на второй слог, а в слове «иконописец» — на четвертый. Так что нужно просто запомнить «иконопись» с ударением на первом слоге. Вариант единственно правильный. Тема нашей программы позволяет рассказать не слишком известную историю уникальной иконы, с которой удивительным образом оказались связаны как иконопись, так и русская словесность. Икона изображает святых Косму и Дамиана, которым придан облик Александра Пушкина и Владимира Даля. Есть версия, что в качестве иконописца выступил сын Владимира, архитектор Лев Даль. Железных доказательств нет, но даже если это легенда, то очень красивая и знаковая. Вклад, сделанный солнцем русской поэзии и составителем знаменитого словаря в развитие русского литературного языка, трудно переоценить. В любом случае, образцы для иконы были выбраны иконописцем не случайно. Святые Косма и Дамиан считаются покровителями просвещения, а Пушкин и Владимир Даль – одними из его символов. Хранится икона в Санкт-Петербурге в Музее истории религий.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Мари Мар.
1: Высокие нравственные идеалы глубоко присущи народу России на протяжении всего времени ее существования. Они закреплены в Конституции. Среди ключевых нравственно образующих ценностей можно назвать честность, достоинство, справедливость, искренность, верность, ответственность, доброту, благодарность, смирение, веру, культуру, традиции и, конечно, патриотизм. Несмотря на сложную и противоречивую историю России, войны, смуты, настроения, на случай безнравственного поведения отдельных членов общества, характерной чертой народов России является следование этическим принципам, в отличие от некоторых западных государств, культивирующих нравственное разложение. Нравственность – это не просто знание о добре и зле, а осознанный выбор и волевое стремление воплотить высокие моральные принципы в поступки.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Основатель и продюсер фолк-поп-группы «Отукен» Андрей Медонос создал поистине уникальный коллектив. «Отукен» легко может отправить слушателя в путешествие во времени и пространстве. Пространственную составляющую определяет этнический состав группы. Это коренные народы, исторически проживающие в разных районах Сибири. Состав периодически меняется. Сейчас группу представляют хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Что касается времени, в репертуаре «Отукен» не только традиционные мотивы на основе древних легенд и преданий, но и песни современного содержания. Одна из них – «Дикая Сибирь». Изначально песня написана для одной из популярных на российском телевидении программ о моде, но, конечно, поется в ней и о любви. Всем известно, что любовь согревает сердце лучше любой самой теплой модной одежды. «Отукен», «Дикая Сибирь», язык исполнения – чулымский.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Кабардино-Балкарии нашли способ сделать пластик безопаснее. Они создали новую смесь для стройматериалов, защищающую от возгорания трубы, сайдинг и провода. В состав входят три вещества – меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При горении состав образует защитный слой. В воздух выбрасывается только безопасный азот и аммиак. Главное – новая добавка снижает стоимость материалов. Разработка сделает дешевле электрические провода для общественных мест.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Немногие знают, но Владимир Афанасьевич Обручев, уроженец Тверской области, выдающийся ученый, геолог и географ, был также автором художественных произведений. За свою жизнь он написал более 450 трудов, посвященных наукам о Земле, принял участие в нескольких масштабных экспедициях и сделал множество открытий. Кроме научной работы, он прославился и как автор популярных во всем мире научно-фантастических произведений «Плутония» и «Земля Санникова», в которых преподнес научную информацию в развлекательной форме. Владимир Обручев внес большой вклад в популяризацию науки среди широких масс населения и вдохновил многих молодых людей стать учеными и путешественниками. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радиостанция «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Память шахтерам Кузбасса – одна из последних масштабных работ Эрнста Неизвестного и знаковое место для города Кемерово. Идея увековечить шахтерский труд появилась еще в советское время. Провели даже конкурс проектов, но ни один из них не реализовали. В наше время Аман Тулеев обратился к знаменитому советскому скульптору. Тот сам выбрал место для памятника на Красной Горке, неподалеку от того места, где Михаил Волков нашел кузбасский уголь. Из черного гранита создали масштабный монумент – фигура шахтера, который одной рукой опирается на отбойный молоток, а вторую подносит к пылающему сердцу. Так в камне воплотили идею, что в каждой горящей лампочке – капля крови шахтера. Кстати, в 2012 году Новая Зеландия выпустила серебряные монеты, на реверсе которых изображен кемеровский мемориал.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Справедливость – это принцип, согласно которому человек должен получать то, чего заслуживает. Вознаграждение за добрые дела и достижения или ответственность за свои проступки. Справедливость – это набор простых правил, по которым стоит жить каждый день. Они проверены годами работы в жизни и в музыке. Лично для меня это значит уважать труд. И свой, и чужой. Если человек вложил душу в дело, его работа должна быть замечена и оценена по достоинству. Справедливость – это отвечать за слова. Если ты пообещал – сделай. Сказал – держи ответ. В нашем деле это особенно важно. Если ты пообещал концерт, в госпитале едешь, несмотря на усталость или погоду. Справедливость – это делить успех по совести. Слова, аплодисменты, признания – они не должны доставаться кому-то одному. Мы всегда подчеркиваем, что группа «Лампасы» – это большая команда. Справедливость – это давать шанс, как в музыке, где у каждого есть момент высказаться, так и в жизни. Нужно уметь замечать тех, кто только начинает поддерживать молодых музыкантов, давать им площадку. Мы часто приглашаем начинающих артистов выступить на квартирнике, чтобы они почувствовали сцену, получили опыт, увидели реакцию зала. Это не всегда означает все поровну, это скорее по заслугам, с учетом вклада, обстоятельств и реальных возможностей человека.
2: Реклама.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Паром, певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

Гордость.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Вениамин Каверин – советский писатель, драматург и сценарист, член литературной группы «Серапионовы братья». В своих книгах он ставил вечные вопросы борьбы добра и зла, любви и ненависти, научной честности и приспособленчества. Наибольшую известность приобрел приключенческий роман «Два капитана», в котором показаны овеянной романтикой путешествий духовные искания советской молодежи военного поколения. За «Два капитана» Каверин получил сталинскую премию, книгу десятки раз переиздавали. Два раза экранизировали, и даже на сюжет романа поставлен печально известный мюзикл «Норд-Ост». Несколько интересных фактов о писателе. Каверин мечтал стать дипломатом и видел себя произносящим речь в Каире в мечети Аль-Азхар на Конгрессе освобожденных восточных народов. Он один из немногих, кто не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц. Именем писателя астрономы назвали астероид Вениа Каверин.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Гуманизм, гуманность, человечность, человеколюбие, а, наверное, здесь же душевность, отзывчивость и милосердие, эмпатия, терпимость и вежливость. И продолжать можно долго-долго. И мы все прекрасно понимаем, что без этих понятий, без этих качеств человек не человек. Я могу сказать за себя, почему я люблю людей и что вообще такое настоящая любовь. По-моему, это принятие нас такими, какие мы есть. Мы, люди, несовершенны, но мы прекрасны в том, что мы развиваемся, учимся, любим, страдаем. Каждый в своих трудностях, каждый забирается на свои скалы, на свои вершины. Но я абсолютно уверена, каждый из нас талантлив. Талантлив по-своему. И у каждого свой путь. Но когда глаза человека горят, когда в них радость, любовь или какая-то идея, идея во благо и во имя добра, человек поистине прекрасен.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерка».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Обеспечение – коварное слово. Как правильно сказать – обеспечение или обеспечение? В быту можно услышать оба варианта. Попробуем разобраться. Существительное «обеспечение» образовано от глагола «обеспечить». Как правило, ударный слог в глаголе и производном от него существительном совпадают. Стало быть, «обеспечение» – верно? Верно. Верно и другое. Во-вторых, как правило, не означает во всех случаях. Во-вторых, ударение в русском языке подвижное. Оно может отличаться и в однокоренных словах, и в разных формах одного и того же слова. Что говорят словари? Большинство из них утверждают правильный вариант «обеспечение». Правда, в начале нашего века появились несколько словарей, допускающих вариант «обеспечение», как разговорный и даже как равноправный. Лингвисты продолжают дискутировать, а нам нужно просто знать. Ударение в русском языке может меняться со временем. В какой-то период допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант. Считается, что появление вариантов предшествует изменению литературной нормы. Но это процесс долгий, как минимум несколько десятков лет. Так что пока смело говорите «обеспечение» и будьте уверены, сегодня это правильно.
0: Радио «Гордость».
2: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: Анатолий Ефремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: наше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Суха.

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей-заповедник «Бородинское поле» под Можайском – один из самых старых в нашей стране. Первые памятники.
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Новокузнецк – тот самый советский город-сад. Это о его жителях Маяковский писал: «Я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть». О планах создать на Кузбассе город-сад напоминает соцгород – уникальный памятник конструктивизма, созданный для советских шахтеров известным немецким архитектором Эрнестом Маем. Знаменитые советские 6,5-метровые кухни придумал именно он. С Новокузнецком связана важная веха судьбы Федора Достоевского. В этом городе он вступил в брак со своей первой женой, рано умершей Марией Дмитриевной. Жизни писателя в Сибири в Новокузнецке посвящен дом-музей. Новокузнецк – город молодой, но в нем имеется собственная каменная крепость, почти Кремль. Построили ее в начале 19 века для обороны от Китая. С тех времен сохранились подлинные пушки, которые можно пощупать. Едем в Новокузнецк и слушаем посвященную Кузбассу песню Олега Газманова на радио «Гордость» 98.3 FM.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, с вами Евгений Дубов. Традиционно подводим музыкальные итоги недели на радио «Гордость». Благодаря вашей поддержке несколько артистов отрастили крылья и взлетели выше, но кому-то пришлось и подвинуться. В том числе лидеру группы «Любэ». Но обо всем по порядку. Ближайший час будем разбирать, что к чему. И сразу приветствуем новичков нашей десятки. Дуэт певицы Зары и Чапаева «Быть счастливым» — это как раз то, чего все хотят. И артисты советуют, как этого достичь. Нужно просто уметь замедляться в бешеном ритме жизни и замечать красоту вокруг. Так что давайте находить радость в этом моменте, слушая хорошую музыку.
1: Десятое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: Это радио «Гордость». В эфире Евгений Дубов и горячие хиты недели. Пока еще не остыли. Движемся дальше. На 9-й строчке сегодня проект «Родные». Их сингл «Река Волга» потерял 2 позиции. Но сама песня остается энергичной. Это прекрасный пример того, что будет, если соединить живой вокал, современный бит и этнические мотивы. Ведь каждый раз, когда трек звучит в эфире, создается полное ощущение, будто совершаешь путешествие. От самого истока до устья главной водной артерии страны. И все это под музыку.
0: 9-е место.

0: Парад великой страны продолжается. Впереди 8 место. А пока уделим внимание желающим попасть в список лучших. Встречайте очередного кандидата в десятку. Главный хит-мейкер нулевых Ираклий Перцкалава объединился с топовым электронщиком диджей Димиксер и фолк-группой «Севера». Их совместный сингл «Матушка Россия» — это музыкальное посвящение красоте страны, истории нашей и людям, конечно. И творчество объединяет всех. Кстати, трек вышел при поддержке проекта «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив. Оценивайте эту новинку на сайте Радио Гордость РФ.
1: Кандидат в хит-парад.

Это был кандидат в хит-парад великой страны Иракли, диджей Димиксер и группы «Севера». Голосуйте за них на сайте радио «Гордость». Но не забывайте и о тех, кто уже в списке сильнейших. Им тоже очень нужна ваша поддержка. На 8-м месте сегодня расположился

0: проект «Мы из России» с одним из самых ярких фолк-хитов этого года «Русский дух». За неделю песня потеряла одну позицию, хотя на живых концертах коллектива зал подпевает этому треку хором. И это неудивительно, ведь в тексте заложены фундаментальные вещи – уважение к предкам, любовь к родине и железная вера в свой народ. Слушаем.
1: Восьмое место.
2: От

0: хит-парад великой страны.
1: Мы продолжаем обратный отчет лучших треков недели в чарте «Радио Гордость». С вами Евгений Дубов. Скоро 7-е место. Но прежде поздравляю всех, кто дерзает, созидает и строит будущее нашей великой страны с Днем молодежи. И неважно, какие цифры у вас в паспорте, главное быть активным в душе. И следующий трек идеально отражает это настроение. «Шаман. Молодость» — песня, с которой у многих началось знакомство с творчеством этого артиста. Сам Ярослав отмечал, что она о верности своей мечте, о внутренней силе, которую нельзя отдавать. С праздником, великая страна!
0: Песня в тему.

0: Хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов с вами. Музыкальное путешествие на радио «Гордость» продолжается. Надеюсь, вы удобно устроились. У нас уже 7-е место. Его занимает Владимир Пресняков. Песня «Невероятно». Но факт, прибавила 2 строчки за неделю. Рада за артиста. И, надеюсь, его семья тоже. Ведь младший сын Артемий недавно запретил ему петь дома. Мальчику, видите ли, не нравятся домашние концерты. Ну, оно и понятно. Кому хочется, чтобы родители брали работу на дом? С другой стороны, представьте, если бы за вашим обеденным столом пел легендарный Пресняков. Сейчас устроим. Встречайте.
0: 7-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Продолжаем движение к вершине. Кто оказался лучшим на этой неделе, пока тайна. Дождитесь этого момента. Ну а пока тех, кто уже покорил множество чартов. 22 июня день рождения отмечал Владимир Шахрин, бессменный лидер и один из основателей группы «Чайф». Поздравляем от всей души. Кстати, мы могли и не узнать такого артиста, если бы после строительного техникума он продолжил работать по специальности. Но судьба свела его с Владимиром Бегуновым во время службы в армии и открыла миру его талант сочинителя, исполнителя, крутого музыканта. И этот список можно продолжать бесконечно. Вообще, Шахрин чуть ли не единственный рок-артист, который принципиально не переехал в Москву, а остался жить на малой родине в Екатеринбурге. Сегодня в честь дня рождения артиста слушаем классику группы «Чайф» «Пусть все будет так, как ты захочешь».
1: Народное достояние.

0: Это хит-парад великой страны, полпути позади, а значит, мы все ближе к вершине. На 6-м месте у нас сегодня Лука с синглом «Дождись». Минус одна строчка за неделю. И все-таки хороший псевдоним себе выбрал артист Никита Лукашов. Наверняка Лука, конечно, это его прозвище из детства, но если взглянуть глубже, то само имя древнее и обладает мощной энергетикой. Переводится оно как «свет», и астрологи говорят, что люди с таким именем обладают твердыми принципами и обостренным чувством справедливости. Судя по честному творчеству Никиты, все сходится. Давайте слушать нашего героя.
1: Шестое место.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость.
7: В эфире Евгений Дубов и лучшие песни недели «Радио Гордость». Прежде чем узнать, кто вошел в первую пятерку, давайте познакомимся с еще одним амбициозным кандидатом в хит-парад. Уникальный творческий союз, в который вошли дуэт «Веснушка», хип-хоп-исполнитель Тёма Куба, а также всероссийский сводный хор «Первых» представили трек «Самое счастливое время сейчас». Песня вышла при поддержке проекта «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив и мгновенно стала одним из главных молодежных гимнов этого лета. Как отмечают авторы, трек задумывался как манифест дружбе, верности мечте и ценности момента.
8: Мы хотим рассказать историю нашей песни «Самое счастливое время». Она появилась очень неожиданно. Мы сидели на студии и просто разговаривали о жизни, о том, как часто она дает нам шансы быть счастливыми, и как важно замечать и ценить такие моменты, даже самые маленькие.
9: Потом Веснушка начала показывать мне свои демки, и одна из них сразу меня зацепила. Было ощущение, что мы уже точно знаем, о чем хотим сказать этой песней.
8: Все сложилось очень легко, без каких-либо сомнений и правок.
9: Я буквально сразу написал свой куплет, наверное, потому что эта история близка к каждому из нас. Иногда самое счастливое время — это не какое-то далекое потом, а то, что происходит с нами прямо сейчас.
7: Давайте скорее слушайте, если песня понравится. В процессе заходите на сайт Радио Гордость РФ и голосуйте активнее, чтобы увидеть ребят в десятке на следующей неделе.
0: Кандидат в хит-парад.

0: это хит-парад великой страны. Только что слушали кандидата в нашу десятку. Веснушка, Тёма Куба. Самое счастливое время сейчас. Голосуйте на радио Гордость РФ, если песня вам понравилась. Ну а мы продолжаем следить за перемещением участников чарта. На пятую строчку стремительно врывается Мия Бойко с треком «Казак». Трек прибавил сразу 3 позиции, имея сейчас без преувеличения одна из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Певица официально подтвердила, что ее сердце больше не свободно. Она состоит в серьезных отношениях. Более того, артистка вовсю интригует поклонников в соцсетях кадрами в роскошных свадебных нарядах, намекая на скорое торжество. И судя по голосованию в нашем чарте, с личным счастьем пришло и творческое вдохновение. Поздравляем!
1: Пятое место. Yeah.

0: Это лучшие песни страны. Хит-парад «Радио Гордость» продолжается. Впереди четвертое место. А прямо сейчас наш путь лежит к суровым и живописным берегам Северного Ледовитого океана. В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции коренных народов Севера уникально сочетаются с актуальной электронной аранжировкой. Тексты для нее пишет мама, одна из немногих оставшихся носителей эвенского языка, ну а музыку артистка создает вместе со своим другом Алексеем Панфиловым. В композиции «Бугу», что в переводе означает «родина», а местами даже и целая вселенная, аутентично звучат бубен и варган. Давайте вдохновляться.
1: «Едем по стране».

0: Продолжаем движение к вершине хит-парада радио «Гордость». Евгений Дубов здесь, и шаг за шагом продвигаемся вместе вперед. Уже добрались до четвертой строчки. Сегодня здесь артист, чье творчество буквально пропитано солнцем, силой духа и традициями юга России. Это Миха Бунин. Его песня «Родина моя» осталась на том же месте, что и неделю назад. Но позиции крепкие, ведь ваша поддержка этого гимна бескрайним просторам нашей страны не ослабевает. Продолжайте в том же духе.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Скоро узнаем, кто стал лучшим в хит-параде великой страны на этой неделе. А пока вспомним одного из прошлых лидеров десятки. Год назад чарт возглавляла Елена Максимова с песней «Ты вернись домой». Эта пронзительная баллада о солдате быстро завоевала любовь слушателей и продержалась рекордные 23 недели в чарте. Кроме того, трек занял второе место среди самых популярных песен радио «Гордость» за 2025 год. Ну и сама исполнительница отмечала, что эта работа – дань уважения силе духа наших людей и искренняя молитва о том, чтобы каждый защитник поскорее обнял своих близких.
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: В эфире Евгений Дубов и хит-парад великой страны. Большая часть пути уже пройдена, и мне остается объявить главных героев этой недели. Все, кто добрался до пьедестала, приложили немало усилий. Зато какой отсюда открывается вид. Эх, закачаешься.
0: Тройка лидеров.
1: На третьей строчке сегодня проект «Стрелкин». Его песня «Помолчим» потеряла одну позицию. Это глубокое, честное размышление о моментах, когда слова становятся лишними. Песня-напоминание о том, как важно уметь остановиться, оглянуться назад и вообще поблагодарить мысленно тех, кто сохранил для нас эту землю. Давайте слушать лидера прошлых недель, за которого вы активно голосуете на нашем сайте.
0: Третье место.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: Мы продолжаем подводить итоги вашего голосования на радио «Гордость РФ». И на втором месте хит-парад великой страны — группа «Любэ» с пронзительной работой «Жди меня». Минус одна строчка за неделю. Но, мне кажется, этот легендарный коллектив, который обожают миллионы россиян, еще вернется на вершину. Тем более, что их песня наполнена верой и железной уверенностью в том, что любовь всегда побеждает.
1: Второе место.
2: Человек — это значит бороться.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

0: Это хит-парад великой страны. Время узнать лучшего артиста этой недели. На первое место, отыграв сразу две строчки, триумфально возвращается группа «Зверобой». Их долгие дороги снова забирают золото нашего чарта. Песня о непростом пути, который выбирают сильные духом люди, и о неизбежной победе света набрал больше всего ваших голосов. Поздравляю музыкантов с этой победой и начинаем новый отчет для того, чтобы было о чем рассказать вам через неделю. С вами был Евгений Дубов. До встречи.
1: Первое место.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Мари Мар.
1: Я считаю, что нужно жить так, чтобы не было стыдно за свои поступки. Нужно творить добро, чтобы твоя жизнь меняла к лучшему жизни других людей, семьи, окружающих, да страны в целом. Жизнь — это великий дар и главная ценность, и она же естественный фундамент для всех других. Жизнь в контексте традиционных ценностей — не просто биологическое существование, она наполнена смыслами, исторической памятью. Жизнь человека — это осмысленное движение к нравственному идеалу в соответствии с нравственными ориентирами, они же традиционные ценности. Рассказ о человеке, которым восхищаешься, который прожил достойную жизнь, любил, любит свою жизнь, сделал много хорошего другим людям, оставил добрую память, родственник, знакомый, литературный герой, историческая личность, герои прошлого и сегодняшнего дня.
0: Истории о главном.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
5: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений Восточно-Азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лектории для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
5: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
4: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. Либерта в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Домашние концерты и музицирование, литературно-музыкальные кружки и небольшие организации. В XIX веке небольшие дружеские кружки любителей музыки постепенно стали превращаться в профессиональные сообщества. Первым, конечно, был Петербург, но вскоре вслед за столицей концертные объединения стали появляться во многих российских городах. О том, как организовать музыкальную жизнь в России, рассуждал даже писатель Лев Толстой. Могучий мыслитель часто рассуждал на темы, далеких от его литературного дела. Но все же решающее слово сказали выдающиеся музыканты, в первую очередь пианист-виртуоз, дирижер и композитор Антон Рубинштейн. Именно он организовал в Петербурге на базе кружка любителей пения сначала певческую академию, а вскоре и русское музыкальное общество. Так, в 1859 году в России появились профессиональные музыканты.
0: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Башмак. Слово с интересной историей. В русских письменных источниках упоминается со времен Ивана Грозного. Пришло к нам из тюркских языков в значении кожаная обувь, закрывающая пальцы и подъем стопы. Интересно, ведь корень «баш» в тюркских языках означает «голова». Отсюда, простите, и жаргонная «башка». А обувь надевают на ноги. Ключевое слово – кожаная. Обувь тюркские народы с незапамятных времен шили из кожи скота. Скот считали по головам при продаже или обмене. Отсюда выражение «баш на баш». Вспомним также обувную головку. Это часть обуви, закрывающая стопу сверху. Пришили голенище, получились сапоги. Пришили задник, вот вам башмак. В толковом словаре «Дали» читаем. У нас эту обувь носят почти одни женщины. Впоследствии женская обувь превратилась в кокетливый башмачок, а башмаком стали называть грубую мужскую обувь. У слова «башмак» есть и другие значения. В словаре «Даля» башмак – это и конские путы, и упор для копья у конского стремени, и колодка, которую подкладывают под колесо телеги на спуске. С появлением железной дороги аналогичную колодку стали использовать для торможения и остановки вагона. К фотографии башмак – крепление на корпусе фотоаппарата для внешних устройств. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить венерин башмачок – цветок, напоминающий формой изящную женскую туфельку.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Люберцах можно увидеть деревянный храм 1913 года постройки? Он известен как Наташинская церковь, по дачной местности Наташино. Похожий на сказочный терем нарядный храм в стиле русского модерна построил Михаил Бугровский, автор особняка Стахеевых на Новой Басманной. Создавали его на средства местных жителей и купца Скальского, который дал местности имя Наташино в честь своей дочери. Любопытно, что Наташинский храм никогда не закрывался, долгое время оставаясь единственной, действующей церковью в округе. На колокольне с давних пор сохранились часы, чей бой подражает курантам на Спасской башне. А еще именно в этой церкви нес в 30-е годы прошлого века послушание будущий архимандрит Иоанн Крестьянкин.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Позвони мне, позвони.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Архангельской области открыли производство по ламинированию бумаги. Новое производство введено в эксплуатацию на предприятии по выпуску бумажной продукции в городе Коряжма. Ламинированная бумага – это основа целого ряда упаковочных материалов, прежде всего для молочной продукции. После ухода с российского рынка иностранных производителей отечественная молочная промышленность столкнулась с острой нехваткой такой упаковки. Расширение действующего предприятия в Архангельской области дает возможность выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Такие объемы позволяют не только полностью покрыть потребности региона, но и обеспечить до 40% российского рынка в целом.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности, жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. «Маленькое облачко».
2: Маленькое облачко по небу плывет. То ли это мордочка, то ли самолет. От луны не скромнится яркий круга свет, словно плод смоковницы между летом лет. И пока не ночь еще, но уже не день, это полуночище света полутень. Мышь летит летучая в свет моих окон. Русь моя могучая. Кто не верит, вон.
3: Это стихотворение поэт Ольга Аленкина написала 18 сентября 2024 года, ночью. Ее дети спали в коридоре подальше от окон, в целях безопасности. Железногорск Курской области, где живет семья Ольги, не затронуло вражеское вторжение, но обстрелы часты. Ольга не спала, охраняла детский сон. «Я задумалась о происходящих событиях», — рассказывает она, — «и о том, как разные люди по-разному на них реагируют. Одни идут на фронт добровольцами, другие помогают фронту, чем могут, собирают продукты, теплые вещи, плетут маскировочные сети, а некоторые не верят в нашу победу, уезжают, отказываются от родины. Непонятно мне, как можно не любить свою страну?»
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: спою, не пройдет ни полгода. Не пройдет ни полгода. Не пройдет и полгода.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словом «рамена» в древнерусском языке называли плечи. При этом в течение почти тысячи лет и то, и другое слово использовались параллельно. Если плечо, плечи обозначали часть человеческого тела, то рамена – это возвышенный образ, символ мощи, надежности и величия. Плечи – это повседневная речь, проза, лирическая поэзия. Рамена – это церковные тексты, русский эпос, героический стих. На рамена возлагали бремя забот, тяжелого труда и груз ответственности. Рамена несли крест, удерживали воинские доспехи и торжественное облачение. В церковной архитектуре рамена – это конструктивные элементы православного храма, от которых тянулись к небу купола с крестом. 5 куполов на рамена свои воздвигнула она. Это строчки поэта Сергея Городецкого о Софийском соборе Великого Новгорода. А вот Даниил Андреев. Он другую, еще невидимую нам глыбу поднимает на богатырские рамена. Он несет ее к уготованному изгибу мощной крепости, что под Русью возведена. Оба стихотворения написаны в середине 20-го столетия. Но в сотни раз чаще мы встречаем рамена в текстах поэтов и прозаиков золотого и серебряного веков. Многие из них были не только блестящими литераторами, но и выдающимися мыслителями. Хорошо знали прошлое, реалистично оценивали настоящее и предвидели будущее.
0: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Поощрение отечественных талантов, приобщение публики к серьезной музыке и распространение музыкального образования – таковы были главные цели Русского музыкального общества, созданного в 1859 году. Благодаря РМО в Петербурге и Москве начали работу две консерватории, активно проводились концерты с четко выстроенной афишей, звучали новые сочинения. На одном из таких вечеров исполнили первую симфонию Бородина, подлинного титана русского симфонизма. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря», был не только гениальным композитором, но столь же выдающимся химиком-органиком, врачом, одним из организаторов высших женских врачебных курсов. Первую симфонию он посвятил своему другу Милию Балакиреву, композитору, главе «Могучей кучки». Эпический размах, героический дух – все эти черты, присущие его музыке, мы слышим в симфонии. Ее создатель вдохновлялся Бетховеном и считал первую симфонию самой западной из трех. Публика встретила премьеру восторженно, исполнение то и дело прерывалось аплодисментами.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Алена Минулина.
1: Как и все, я получала паспорт в 16 лет. В этом же году я поступала в музыкальный колледж. Именно на то отделение, что выбрала сама, осознанно, по любви. Я хорошо помню это состояние взросления, как одновременно становилась гражданином, гражданкой и ступала на путь приобретения профессии, которая у меня неразрывно связана со служением Отечеству, поскольку эта профессия – дирижер народного хора. Дирижер берет ответственность за других, собирает разрозненные голоса в единое музыкальное произведение. Быть гражданином для меня – это быть голосом в большом хоре, помнить, что свою партию нужно держать чисто, уверенно и не перебивать, не резать другие голоса, поддерживать общий строй, чтобы сохранять гармонию.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что один из самых больших в России органов находится в Белгородской филармонии? В нем 15 метров, 10 тонн и больше 3000 труб. Создавали его на деньги спонсоров специально для Белгорода, одновременно со строительством современного здания городской филармонии в 2011 году. Каждый орган индивидуален и является неотъемлемой частью органного зала. Так, в Белгороде над инструментом разметили архитектурную конструкцию в виде ракушки, которая отражает звук. Уже готовый орган несколько месяцев настраивали под особенности зала. Кроме того, под конкретный инструмент сразу же ищут органиста. Профессия эта редкая, плюс к каждому органу нужно адаптироваться. В Белгороде органную музыку исполняет Тимур Халиуллин, выпускник Санкт-Петербургской консерватории.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в XIX веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при

0: Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Помните, некоторое время назад в продаже появился квас в бутылках с надписью «Квас бочковой». Одни покупатели не обратили на это ровно никакого внимания. Ну, бочковой и бочковой. А другие оказались буквально на грани нервного срыва. Бочковой неправильно, правильно бочковый. Бочковый квас, бочковые огурцы, бочковая селедка. Их можно понять, большинство словарей до последнего времени трактовали произношение и правописание однозначно. Бочковый и все тут. Кроме одного, где черным по белому написано, что допустимы оба варианта. Отдельные филологи, в целом придерживаясь варианта «бочковый», осторожно предположили, что норма может измениться, поскольку язык все же живой организм. Он развивается, отражает культурные и технологические изменения, вбирает в себя новые слова и закрепляет новые формы. Со словом «бочковый», «бочковой» изменения произошли буквально на наших глазах. 30 апреля 2025 года по распоряжению российского правительства опубликованы нормативные словари, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка страны. Среди них орфоэпический словарь Института русского языка имени Виноградова. Там указан единственный вариант – «бочковой». Большой орфоэпический словарь тоже настаивает на этом варианте как на правильном, а вот «бочковому» отводит роль допустимого.
0: Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Ученый, морской офицер и чиновник. Почти все русские композиторы-классики XIX века имели первое и совсем не музыкальное образование. Так Римский-Корсаков закончил морской кадетский корпус. Бородин был химиком, Мусоргский недолго служил в Министерстве государственных имуществ. Дело в том, что в годы их обучения не было ни музыкальных школ, ни консерваторий. Кстати, первую консерваторию в России мечтал открыть князь Потемкин, но Екатерина II так и не дала добро. Еще несколько проектов появилось в начале XIX века, но лишь благодаря Русскому музыкальному обществу и пианисту и дирижеру Антону Рубинштейну идеи воплотились в жизнь. Впрочем, поначалу многие посчитали и его план не больше, чем нереальной мечтой. Но единомышленники были найдены, деньги собраны, план работы продуман. В 1859 году учредили Русское музыкальное общество, а вскоре появились консерватории в Петербурге и Москве.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Алена Минулина.
1: Ценность свободы. Нет ничего более прекрасного, чем наблюдать, как человек из всех возможностей и вариантов, предложенных судьбой, выбирает путь добра и созидания. Свобода – это лакмусовая бумага. Она показывает, кто поистине свободен, а кто на самом деле находится в плену страстей. Я помню показательный случай из детства. На одном школьном празднике нам устроили сладкий шведский стол. Конечно, мы все понабрали горы конфет, все, кроме одной девочки. Она выбрала большое красное яблоко и сидела им любовалась. Мы спросили, почему она не выберет что-нибудь еще. И она просто ответила: «Мне достаточно». И в этом «мне достаточно» была огромная свобода. Знать, что тебе на самом деле нужно, и выбирать именно это – прекрасно. Такую свободу государство поддерживает правом. И, защищая эти свободные права, образует гражданское общество. Давайте помнить об этой важной ценности.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белорусская или Островецкая АЭС, построенная нашей госкорпорацией «Росатом», первая современная атомная станция на территории республики. Сейчас она дает Белоруссии 40% всей потребляемой электроэнергии. Одна эта АЭС заменила собой 10 миллиардов кубометров природного газа. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2020-м, второй в конце 2023-го. Строительство шло целых 12 лет, но в результате удалось построить одну из самых безопасных и современных АЭС на планете. И, кстати, наряду с Ленинградской АЭС, одну из немногих неподалеку от Балтики. Ведь проект новой станции в Литве так и не реализовали, а советскую Игнолинскую АЭС литовцы закрыли. Ну, а Белоруссия планирует заказать у российских атомщиков вторую атомную станцию. На этот раз недалеко от Могилева. Гордимся своими.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. Благодатный огонь.
2: Благодатный огонь сошел, сошел. Апокалипсису не быть. Еще год обнимать пополневших жен, еще год секретарш кадрить, еще год сыновьям уходить на фронт, по окопам сидеть в пыли и дырявить ракетами синий зонт не святой и святой земли. Ты, видать, пожалел нас, накинув год, ты наивный святой чудак. Мы же смерть, помолясь, переходим вброд из кровавых восстав атак, где ночное небо линяет в синь, обнажая пустыне дно. С благодатным огнем подари нам сил, раз вернуться не суждено. Пусть обратной, как видно, дороги нет, но судьба не страшит ничуть. И горит благодатный пасхальный свет, освещая солдатам путь.
3: Это стихотворение родилось в 2024-м в пасхальную ночь. Вот как описывает эту историю автор, поэт Алиса Орлова. «Сошел благодатный огонь. Мы ждем его каждый год, но с каждым разом волнуемся все больше, потому что чувствуем, еще чуть-чуть, и терпение Господа будет превышено. Но вот происходит чудо, и нам дают еще один год».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

История одной песни. Песня «Ты моя мелодия» – визитная карточка великого советского певца Муслима Магомаева. Музыку к ней создала Александра Пахмутова, знаменитый композитор советской эпохи. Лирическая мелодия пришла к ней очень быстро, но вот создать на нее стихи оказалось очень сложной задачей. Николай Добронравов, супруг композитора и главный автор текстов к ее музыке, трудился над песней чуть ли не 2 года. Музыка требовала строчек разной длины, меж тем жизнь вокруг кипела. Пахмутовой заказали песню к Мюнхенской Олимпиаде 72 года, которая должна была подбодрить советских спортсменов. Композитор написала «Героев спорта». Петь их, по ее мнению, должен был только Магомаев. Но певец поначалу отказался, мол, совершенно не его стиль. Советовал обратиться к Эдуарду Хилю. Тогда-то Пахмутова и пообещала артисту песню о любви, созданную специально для него. Как раз в это время у Магомаева вспыхнула любовь к Тамаре Синявской, и свежая лирика была ему необходима, чтобы передать свои чувства. В итоге мелодия вошла в его репертуар. Возлюбленная певца была первой, кто ее услышал. Она проходила стажировку в Миланском театре «Ла Скала», когда позвонил Магомаев и включил свежую запись. «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей». Потом мелодию перепевали даже в ритме танго, но исполнение Муслима Магометовича не только первое, но и эталонное. Слушаем одну из лучших песен в исполнении великого артиста.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Белгороде можно увидеть один из самых больших в мире памятников князю Владимиру, крестителю Руси? Его высота 22,5 метра, что лишь чуть-чуть меньше, чем московский памятник возле Кремля. Из них 7,5 метров – сама скульптура, а 15 – постамент. Создатель композиции Вячеслав Клыков, автор памятника Жукову у исторического музея. Ему помогал Владимир Тальков, брат известного певца. Памятник быстро стал визитной карточкой Белгорода. Возле него оформили смотровую площадку, откуда весь город виден как на ладони. И река Северный Донец, и проспект Ватутина.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: Дорогу стремаю.
3: Здоровенькие.
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милые, я мню.
2: Умните.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое применение метода хроматографии. Название хроматографии произошло от греческого «хрома» — «цвет» и «графа» — «пишу». И название, и метод — результат работы русского ученого с говорящей фамилией «цвет». Михаил Семенович Цвет, ботаник, физиолог и биохимик растений, в начале 20 века занимался исследованием состава хлорофилла. С этой целью он разработал физико-химический метод разделения веществ, в данном случае хлорофилла, на отдельные компоненты для последующего анализа. Первое сообщение Михаил Цвет сделал в 1901 году на съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Через 2 года была опубликована его печатная работа. Открытие оказалось настолько всеобъемлющим, что нашло применение в большинстве областей человеческой деятельности.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания.

0: и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Перед иконой погасла свеча. Завтра нам бой принимать за Россию. Бог мой, ну что ж, на все воля твоя. Друг мой поручик, вы вновь замолчали. Русская доля, согласен, трудна. Но ведь мы столько побед одержали. Даст Бог и эту отметим сполна. Блеск аксельбантов стало будто тускнее. Потяжелел вдруг Георгиевский крест. Спросите тихо,
1: что жизни ценнее?
0: Для офицера всегда только честь. О Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России из прошлых времен сквозь века. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб русское войско увидела снова земля.

0: сыновьё.
1: Многие в этом бою оставались,
0: чтобы подняться потом

0: коль наступит вновь время лихое, в строй снова встанут к святыням знамен. О, Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России, вернемся сквозь все времена. Как прежде мы встанем, подняв боевые знамена.
1: И небо поможет,
0: и русская наша земля.

0: И мы пролетим эскадроном по небу России. И пусть содрогнется земля, как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб быть вместе с вами в лихие для вас времена. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, и Бог нам поможет, здесь русская наша земля.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Простое вроде бы слово «сливовый». Источник трудностей для поколений школьников, журналистов и просто людей, говорящих по-русски. Так и хочется поставить ударение на «о», правда? Но нет. Сливовый. От сливы. И только так. Именно этот вариант орфоэпический словарь русского языка, как государственного, считает единственно правильным. Вариант «сливовый» во всех словарях специально помечен как ошибка. Так что пирог «сливовый». Сад может быть не только вишневым, но и сливовым. И цвет тоже сливовый. Запомнить можно с помощью стихотворения Марины Цветаевой. А потом водопад зерна, а потом бузина черна, с чем-то сливовым, с чем-то липким, над калиткой, стонавшей скрипкой.
1: Радио «Гордость».

Если друг оказался вдруг оказался и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь.

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Мари Мар.
1: Служение Отечеству – это деятельность гражданина, направленная на благо Родины, ее защиты, развития и процветания. В нашей стране с давних времен служение Отечеству считается священным долгом, миссией каждого человека. Ответственность за судьбу Отечества – это осознанное принятие на себя обязанностей, связанных с поддержкой, развитием и процветанием своей страны, а также защитой ее интересов как в пределах государства, так и на международной арене. Это честность и надежность в реализации государственных приоритетов. Это забота о будущих поколениях.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Здравствуй, город первых майских гроз.

сердца. Гаснут на проспектах фонари.

0: Николая Расторгуева. Федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Леонов – первый человек в открытом космосе. Вне корабля он провел 23 минуты. Эксперимент был рискованным. Из-за разницы давлений скафандр увеличился в объеме, и космонавт не сразу сумел протиснуться обратно в люк. Чтобы вернуться, давление в скафандре пришлось сбросить до аварийного. А потом экипаж приземлился в Пермской тайге. Двое суток Леонов с напарником грелись теплоизоляционным материалом из распоротого скафандра. Алексей Леонов был командиром «Союза-19» во время стыковки с американским «Аполлоном». Символично, что два капитана, советский и американский, пожали друг другу руки над Эльбой. Не все знают, что первый человек в безвоздушном пространстве выбирал между живописью и авиацией. Вмешалась случайность. В Рижской академии художеств не было общежития. Но Леонов в итоге стал и художником, притом уникальным. Он писал то, что своими глазами видел в космосе. Ночное свечение земной атмосферы, солнечную корону над землей. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!
4: Привет!

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В России создали первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу и яблоки. Ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства выделили аллергены березы и яблок, затем взяли из их структуры наиболее значимые участки и включили их в состав вакцины. Участки, отвечающие за токсичность аллергена, исследователи исключили. Препарат включает нормальный иммунный ответ, а аллергическую реакцию блокирует. Для лечения потребуется от 3 до 5 инъекций. По оценкам специалистов, от аллергии на пыльцу сейчас страдает около 30% населения. До сих пор единственным способом лечения была аллерген-специфическая иммунотерапия. За некоторое время до начала периода цветения человеку вводят аллергены. В результате лет через 5 у него пропадает аллергическая реакция. Уникальная российская вакцина позволит лечить аллергию за несколько месяцев. В ближайшее время начинаются испытания на добровольцах. После их завершения вакцина выйдет в широкое производство.
0: Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был снегом». Снегом. И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Смоленский собор в Белгороде – памятник архитектуры 18 столетия. Строительство этого массивного храма с четырехъярусной колокольней началось еще в 1727 году и шло почти три десятилетия. До наших дней церковь сохранилась буквально чудом. Во время Великой Отечественной храм обстреливали немцы, но толстые стены спасли множество белгородцев. Затем его дважды пытались взорвать в 58-м и в 74-м. Однако древнее здание было построено настолько прочно, что устояло, а вот окружающие его более поздние постройки оказались под угрозой. В 80-е годы храм начали восстанавливать, а уже в наше время возвратили верующим.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уникальный станок-гигант новейшего поколения разработали в Коломне по заказу Объединенной авиастроительной корпорации. Новый станок по своим размерам сопоставим с параметрами бульдозера или экскаватора. Его масса 650 тонн, высота почти 5 метров, а вместе с фундаментом 8, мощность 800 киловатт. Он развивает давление почти 400 атмосфер. Оборудование предназначено для холодной штамповки габаритных деталей из алюминиевых сплавов для современных гражданских самолетов, таких как МС-21 и Ту-214. Это первая машина такого класса, созданная в России. История одной песни. Песню «Радио «Гордость»» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио «Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио «Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе

Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни, а до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Советский режиссер Леонид Гайдай, режиссер «Бессмертных», «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы» и «Операции И». Только за время проката в кинотеатрах СССР его фильмы посмотрело больше 20 миллионов зрителей. Родился будущий режиссер в 23-м и с молоду мечтал о сцене. В детстве побеждал в конкурсах чтецов, выступая с рассказами любимого Зощенко. В 42-м навык пригодился. Гайдая призвали на войну, где вскоре назначили командиром отделения. Солдаты ценили его поставленный командный голос. После войны Гайдай, несмотря на ранения и инвалидность, стал успешным театральным актером в Иркутске. Потом поехал поступать в московский ВГИК и попал в мастерскую Григория Александрова. В 61-м снял фильм «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс», где впервые ввел бессмертную троицу – Труса, Балбеса и Бывалого. За этим последовали «Операция И» и другие приключения Шурика – «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и Иван Васильевич меняет профессию. В 70-х Гайдаю удалось исполнить давнюю мечту – снять свою киноверсию «12 стульев». Режиссер обожал роман и несколько раз просил Мосфильм доверить экранизацию именно ему. Всем известный фильм изначально должен был снимать Георгий Данелия, но

0: Зная о мечте Гайдая, он забрал свою заявку. Интересные факты. Бриллиантовую руку снимали по мотивам реальной криминальной истории. А роль Кеши Казадоева Андрей Миронов считал вершиной своего творчества.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: На окраине Ростова-на-Дону, в поселке Первомайском, бьет серебряный источник. Его чистая целебная вода привлекает множество людей. Источник, обрамленный зеленью, словно скрытая сокровищница. Когда-то после Октябрьской революции его засыпали, но вода пробилась наружу, она словно жаждала свободы. Сейчас на склоне холма стоит деревянный крест, символизирующий надежду и веру. Температура воды около 12 градусов. Считается, что эта вода мертвая. Она хорошо залечивает раны, особенно у женщин. По лабораторным данным, в нем содержится множество положительно заряженных частиц, и вода имеет повышенную кислотность, что и влияет на хороший эффект заживляемости ран. Кстати, в этом месте даже проводятся крещенские купания. А с тех пор, как источник осветили около 30 лет назад, он стал местом паломничества. Одна из легенд, связанных с серебряным источником, рассказывает, что название роднику дали яркие блики солнечного света, которые проходят сквозь воду и камни и создают впечатление, будто кто-то разбросал серебряные монетки на дне каменной купели. Также упоминается, что в старину существовало поверье, согласно которому, напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Поэт Елена Заславская.
3: Гуманизм – непростое понятие, это философский термин, и, собственно, как понятие оно возникло в эпоху Просвещения. У меня сложное отношение к этому понятию, поэтому, чтобы не углубляться в сложные конструкции, я, наверное, сформулирую, что гуманизм – это мировоззрение, основанное на любви к человеку. А любовь – это то, что дает нам силы жить. Когда-нибудь ты вылепишь из глины лицо мое, и шрам, и родинку, и каждую морщину, свидетельницу болей и тревог. Ты влажными и теплыми руками коснешься острых скул. Быть может, Бог вот так лепил Адама и жизнь в него вдохнул. Твори меня средь смерти и войны, жизнь на любви замешанная глина. Ведь, чтобы выжить, нам нужна причина, и чтобы умереть, нужна причина, а для любви причины не нужны.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Белгороде разработали инновационные способы изготовления сварочных инструментов. Ученые Белгородского государственного университета запатентовали новый метод 3D-печати инструмента для сварки. Его суть – послойное сплавление металлического порошка лазером. В результате получаются детали необходимой формы, которые не нуждаются в последующей обработке и сохраняют высокую прочность при повышенных температурах. Изготовленные по инновационному методу инструменты применяются в аэрокосмической, атомной и других высокотехнологичных отраслях промышленности.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Певчая – российская фолк-певица, эксперт в области народного вокала. Она исследует культурное наследие России и популяризирует фольклор, соединяя его с современной музыкой. Создавая песню «Ранешенька», певчая включила в припев текст из пастушьего заговора «Верхней Волги». «Мы, ранешенька, вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили». Традиции, связанные со скотоводством и пастушеством, восходят к глубокой древности и являются составной частью весенней летней календарной обрядности. С началом выпаса скота на летних пастбищах у пастуха появлялась сложная задача – сохранить стадо. Поэтому день первого выгона на пастбище сопровождался множеством ритуалов. В частности, пастух зачитывал особый заговор, оберег от дикого зверя и других напастей. Композиция «Ранешенька» тоже своего рода оберег. Это песня, наполненная энергией добра, веры и надежды. Певчая «Ранешенька». Язык исполнения – русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером Русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дирсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что самый первый в нашей стране памятник Павлу Бажову поставили в Шахтерском Копейске? Он появился даже раньше, чем память писателя увековечили в Екатеринбурге. Идея принадлежала главному архитектору города, уральскому патриоту и краеведу Михаилу Семенову. Он же предложил назвать новый шахтерский поселок под Копейском в честь автора сказов о рудниках и шахтах. Постамент памятника стилизовали под малахитовую шкатулку, украсив его барельефами на сюжеты из сказок Бажова и из биографии писателя. После открытия монумента вдова Бажова, Валентина Александровна, поблагодарила копейчан за внимание к памяти ее супруга. Памятник можно увидеть в поселке Бажова на улице, названной в его честь.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире президент регби-клуба ЦСКА, инициатор гуманитарной миссии «Щит добра» Алексей Митрюшин.
4: Привыкать надо, да, привыкать к регби. Почему-то вот эти три лидирующих вида спорта, да, у нас в стране, футбол, хоккей, баскетбол командных, я имею в виду, вот всегда вот они где-то вот здесь в ассоциативном ряду.
5: Тоже очень.
4: А регби, да,
5: это наши друзья.
4: А к регби надо действительно привыкать и как минимум посмотреть, а затем поучаствовать в тег-регби. Ну, а из тег-регби прямая дорога в
5: настоящий.
4: Регби. Настоящий. Так вот, мяч регби-клуба ЦСКА, а радиостанция у нас музыкальная в первую очередь. Вот, Алексей, какая песня, на ваш взгляд, вот, отражает дух регби и дух регби-клуба ЦСКА?
5: Их, на мой взгляд, целый ряд. И мы с Васей Бастой записали песню «Мама, мы ЦСКА». И она была записана после матча сербского партизана с регби-клубом ЦСКА. Мы принимали наших сербских друзей здесь. И с Васей потом записали эту песню. И еще есть целый ряд, но если говорить о духе командном и что у меня в этом смысле ассоциируется в первую очередь, это, наверное, Любе, конь Николай Расторгуев.
4: Потому что ЦСКА, как известно, это кони. Я думаю, в регби же тоже, разумеется.
5: Да, безусловно. Да. Ну и можно назвать, что это песня моей юности точно.
4: А слушаем песню Любе нашего идейного вдохновителя Николая Расторгуева, чему мы здесь очень рады, всегда рады, когда наши гости выбирают песни группы Любе. И вот песня «Конь», по-моему, является даже рекордсменом. Если посчитать все эфиры, то песня «Конь» занимает по праву первое место. Мы говорим сегодня о регби, о тег-регби и о большой гуманитарной миссии, которой занимается Алексей Митрюшин, президент регби-клуба ЦСКА. Об этом через несколько минут. Ну а сейчас группа Любе на радио «Гордость».
6: Выйду ночью в поле с конем,

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лада Пузыревская. «О войне не пишу».
2: Я давно не пишу о войне. О войне не пишу. И не знаю, сама это старость уже или зрелость. Только снится к утру незнакомую землю пашу. Я любила ее, а она подо мной загорелась, задрожала, зашлась в ожидании большей беды, как по шву порвала старый мир от крыльца до сарая. Не хватает воды той земле, не хватает воды. Пожелтела, поблекла, сама не своя, не сырая. Что за тени бегут, задыхаясь вдоль мертвой реки? Вряд ли помнят уже, кто когда затянул пояса им. Эти гордые люди, живущие здесь вопреки старой песне о том, что свои мы, своих не бросаем. Постаревшие дети, взрослевшие из-под полы, в детство впавшие матери, сжавшие мир как заточку. Из любого зерна прорастает здесь только полынь, под засушливый шепот за сына, за мужа, за дочку. Из любого угла мягко стелится ласковый дым, словно даже огонь растворяться бесследно подучен. Я завидую тем, кто уходит от нас молодым, не увидев, как мир выгибается в смертной подучей.
3: Поэт Лада Пузыревская написала это стихотворение в начальный период СВО, после продолжительной тишины в стихах, связанной с переосмыслением происходящего на Донбассе.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте. «Сказки», «Масленица», язык исполнения – русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики – советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев. Самые его известные роли в Большом драматическом театре – Галлен из спектакля «Не склонившие головы», Боннер из «Четвертого», Макар Нагульнов из «Поднятой целины», а в кино Луспекаеву доверяли роли сильных личностей. Один из первых известных фильмов с его участием – лента «Балтийское небо», где он сыграл Антона Кузнецова. Более всего прославила актера роль таможенника Павла Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сначала Луспекаев отказывался от работы, но потом согласился при условии, что у него не будет дублеров. По сценарию Верещагина звали Александром, однако актер настолько вжился в образ, что вся съемочная группа стала называть таможенника Пашей. Многие фразы Верещагина сразу после выхода фильма стали крылатыми. За эту роль в 1997 году Луспекаеву посмертно было присвоено звание лауреата Государственной премии России. Интересный случай. Однажды на гастролях в Кисловодске Луспекаев с товарищами опаздывали на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно. Толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Луспекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь! Дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома». И артистов пропустили.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Компот из груш. Это какой? Грушевый или грушовый? Варенье грушовое или грушевое? Как правильно? Словари единственно верным считают вариант грушевый. Грушевое – грушевые. Грушовый не указывается даже как допустимый. При этом многие продолжают говорить неправильно. Почему? Есть мнение, что одной из причин распространенной ошибки может служить яблоня. Есть такой старинный русский сорт народной селекции – грушовка московская. Ударение на втором слоге. Пишется через «о». Согласно одной из версий, сорт получил название от необычной формы кроны дерева – пирамидальной, похожей на грушу. По другой версии, название связано с формой плодов, тоже слегка напоминающих грушу, но перевернутую. Есть и третья версия, гласящая, что сорт яблони назван в честь тульского садовода по фамилии Грушовский, который активно занимался его распространением. Но вернемся к грушам и запомним, что ударение во всех формах прилагательного «грушевый» падает на первый слог, как в слове «груша». Однако есть исключения – это географические названия или топонимы. В России множество сел, поселков и хуторов с названием «грушовый» или «грушовые», но есть и «грушевые». Тут уж как сложилось исторически, так и будем произносить. История одной песни.
2: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
3: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
2: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Я никогда не воспринимал патриотизм как громкие слова. Для меня это отношение к своей стране и людям, которые в ней живут. Когда приезжаешь выступать в разные города, иногда совсем небольшие, видишь, как люди радуются, подпевают, как искренне реагируют. И понимаешь, страна — это не абстракция. Это вот эти люди, их жизнь, их города. Патриотизм — это желание делать свою работу хорошо, чтобы приносить пользу людям. Врач лечит, учитель учит. Кто-то строит дома, кто-то создает спектакли. Каждый на своем месте делает вклад в жизнь страны. И из таких вот вещей и складывается настоящая любовь к родине.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел «Крестодин» — радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
2: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фетиш. В этом слове ударение иногда ставят по ошибке. Переносят на первый слог – фетиш. Но литературная норма однозначна, и словари единодушны – фетиш с ударением на последнем слоге. Это объясняется происхождением. Слово пришло в русский язык из французского, где ударение обычно падает на последний слог. Русский вариант это ударение сохранил – фетиш. В косвенных падежах ударение остается там же – фетиша, фетишу, афетише. Исторически фетишем называли предмет религиозного почитания, которому приписывали сверхъестественную силу. В современной речи значение стало шире. Фетиш – это объект чрезмерного, иногда слепого поклонения. Говорят, сделать из чего-то фетиш. Технология стала фетишем, культ успеха как фетиш эпохи. Даже соблюдение орфоэпических норм для многих почти фетиш. Но в этом нет решительно ничего плохого.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: А слышали ли вы о Юрии Федоровиче Лисянском, русском мореплавателе и участнике первой русской кругосветной экспедиции? Хоть он и оказался в тени главы экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, его достижения не менее значимы. В 1803 году в возрасте 30 лет Юрий Федорович был назначен капитаном второго судна экспедиции Невы. Юрий Лисянский был очень любопытен. Где бы он ни сходил на сушу, всюду старался как можно больше узнать о жизни, быть нравах и языке местного населения. В ходе плавания он проводил наблюдения за погодой, ветрами и морскими течениями, вел замеры глубин у посещенных им берегов. Он также производил систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт и установления координат посещенных мест. Эти измерения отличались довольно большой точностью, большая их часть близко совпадает с современными данными. Будучи неутомимым наблюдателем, Юрий Федорович записывал в свой дневник все увиденное о природе земель, им посещенных, о жителях, птицах, рыбах и морских животных, что сопутствовали плаванию. Лисянский также собрал огромную коллекцию из различных предметов утвари, кораллов, обломков горных пород, оружия и одежды с тропических островов в Тихом океане, с Канарских островов, из Северной Америки и Бразилии. Именем Лисянского назван открытый им в 1805 году небольшой остров в Тихом океане.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Ольга Аленкина. На огороде.
4: На огороде зреют ковуны. Так их когда-то звал мой папа в детстве. Я надеваю старые штаны. Иду на огород. Куда мне деться? Люблю я потрудиться на земле. Не модно, а реально заземлиться. Люблю, когда свое все на столе. И знаю точно, есть мне чем гордиться. Созревший нарезаю я арбуз, как папа, треугольник вынимая, и улыбаюсь. Груз совсем не груз, когда земля до косточек родная.
5: Многодетная семья поэтессы Ольги Аленкиной и писателя Юрия Пусова живет в Железногорске Курской области. Недавно они купили дом в деревне. Там сад с малиной и яблонями, большой огород и даже бахча с арбузами. По семейной традиции, перед тем, как разрезать арбуз, из него вырезают маленький треугольничек. Этот самый лакомый кусочек со сладкой сочной мякотью предназначается для самого младшего ребенка. В этом году арбузы выросли особенно большие, рассказывает Ольга. И всякий раз, когда мы приезжали в деревню, мне думалось, как тяжело людям, которым пришлось оставить свои дома и землю. В августе Железногорск принял переселенцев из районов, пострадавших от вражеского вторжения.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Страна достижений. Страна возможностей».
2: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен Луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
3: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, которое идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Юрьевич Герман, гениальный российский режиссер, родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа и Татьяны Риттенберг. С детства Алеша мечтал стать врачом, но отец направил его в творчество и не прогадал. С первых работ было ясно, что юный режиссер обладает уникальным стилем. Он показывал кадр с предельной точностью, скрупулезно воссоздавая в деталях интерьера ту эпоху, о которой рассказывает фильм. Поэтому кинокартины Германа были более живыми, а критики сравнивали его творчество с работами Бергмана и Феллини. Вместе с тем, творческий путь режиссера был полон преград и трудностей. Свой первый фильм «Проверка на дорогах» он снял в 1971 году. Но тогда картина не прошла цензуру, из-за чего вышла на экран только через 15 лет. Впрочем, это не помешало фильму завоевать народную любовь и получить госпремию. Первая же работа режиссера, которую увидели зрители в 1977 году, называлась «20 дней без войны». Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Творчество Германа сегодня занимает особое место в истории отечественного кино. Его черно-белые фильмы обладают характерным узнаваемым стилем. С 2013 года имя режиссера носит специальный приз за вклад в отечественный кинематограф кинопремии «Ника».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Верия Поднаров-Аминском сейчас самый маленький.

0: крестьянского быта. Это, например, машинка для изготовления конфет или крупорушка для переработки зерна в крупу. Особое место в музее занимает комплект медалей к юбилею войны 12 года, которым президент России отметил важную роль города в войне с Наполеоном.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Директор департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: Высокие нравственные идеалы – это духовный иммунитет народа. То, что позволяет нам, пройдя через эпохи безвремени, смуты, испытаний, каждый раз вставать, очищаться и оставаться собой. Это не отсутствие греха, это вечная способность к покаянию и восстановлению. Если посмотреть на историю России, она полна драматизма. Войны, смуты, революции, разочарования. Были времена, когда, казалось, рушились все устои. Были отдельные люди, чьи поступки мы не можем оправдать. И тем не менее, народ России в своей глубине никогда не утрачивал нравственного ориентира. Это удивительный феномен. Даже в самые темные времена большинство людей продолжали жить по совести. Жертвовать ради ближнего, поднимать из руин страну, воспитывать детей в честности и трудолюбии. Это говорит о том, что высокие нравственные идеалы – это не внешняя надстройка, не мода, не политическая программа. Это генетический код нашей цивилизации. Правда, милосердие, справедливость, взаимопомощь – эти понятия для нашего народа всегда были не абстракцией, а руководством к действию, даже когда следовать им было трудно и даже опасно. И здесь неизбежно возникает сравнение. Давайте честно. Сегодня мы видим, как в некоторых западных государствах последовательно, системно, на законодательном уровне размываются традиционные нравственные нормы. Культивируется вседозволенность, возводится в ранг добродетели нравственное разложение. Там перестали стесняться того, что всегда считалось постыдным. Более того, стыд объявили пережитком. И это не просто смена этических ориентиров, это утрата способности отличать добро от зла. А общество, потерявшее это критерий, теряет и волю к выживанию, и способность к самосохранению. Россия при всех наших несовершенствах на этом историческом перепутье выбрала иной путь. Мы не забыли, что такое стыд. Мы не отменили совесть. У нас, может быть, не всегда получается жить по идеалам, но мы никогда и не объявляли идеалы ложными. И в этом огромная разница. Мы не говорим, нравственных ориентиров не существует, каждый живет как хочет. Мы говорим, вот высота, но мы пока до нее не дотянулись, но это высота, к которой мы будем стремиться. Когда сегодня мы говорим о защите традиционных ценностей, речь идет не о навязывании устаревших догм, речь идет о защите самой способности человека различать добро и зло, о защите того внутреннего компаса, который позволяет нам оставаться людьми в самом высоком, самом полном смысле этого слова. И закончить я хочу личным наблюдением. Мои деды, о которых я рассказывал, не говорили высокопарных слов о нравственных идеалах. Один воевал, второй строил. Но когда я смотрю на их жизнь, на то, как они относились к труду, к семье, ближним, к своей земле, я понимаю, они сами были этими идеалами. Они не рассуждали о добре, они его делали. И сегодня, оглядываясь на них, я отчетливо осознаю, быть русским человеком – это не национальность и не паспорт. Это внутренняя обязанность жить по правде и передать эту обязанность дальше.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля.

Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете, всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

ездим по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с «Лучшим городом земли». Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одно. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Павел Сухой – создатель легендарных сушек, отец реактивной сверхзвуковой авиации. Среди его детищ – Су-2, один из самолетов «Победы», и реактивный истребитель Су-7, который развивал скорость до 2500 км/ч и состоял на вооружении у 9 стран мира. Павел Сухой – создатель Су-17, первого в мире массового самолета с крылом изменяемой стреловидности. Родился будущий авиаконструктор на территории современной Белоруссии. Судьбу с авиацией он решил связать, когда увидел самолет Сергея Уточкина в небе над Гомелем. Побывал на фронтах Первой мировой, прапорщиком-артиллеристом, затем работал школьным учителем. Учиться на авиаконструктора начал в 26 лет. Быстро стал правой рукой своего учителя Туполева. Незадолго до Великой Отечественной спроектировал будущий Су-2 и получил средства на создание собственного конструкторского бюро. Су-2 предполагалось сделать целиком из алюминия, но потом пришлось срочно удешевлять конструкцию. Несмотря на это, самолет отличался высокой живучестью и гиб в бою вдвое реже аналогов. После войны Сухой понял, что будущее за реактивными самолетами. Его команда разработала больше 50 конструкций. Среди них современный российский ударный бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 «Грач», успешно воевавший от Афганистана до Сирии. Павел Сухой первым удостоился золотой медали имени Туполева за успехи в области авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что подмосковный Жуковский – это не только авиасалон, но и лучшая в стране трасса дрэк-рейсинга. Ее сделали в 2018 году на месте старых взлетно-посадочных полос аэродрома в Быково. Свой последний рейс маленький аэродром принял в 2009-м. Современным потребностям он отвечать перестал. Старые взлетно-посадочные полосы переделали для автогонок. По бокам поставили бетонные отбойники, построили башню управления гонками. Инфраструктуру гонок в Жуковском улучшают каждый год. Недавно появились боксы для постоянных участников. Для зрителей построили фудкорт и детские площадки. Неудивительно, что гонщики в Быково выжимают до почти 400 км/ч.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
4: Добрый день, друзья! Радио «Гордость» продолжает свою работу на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Мы снова в нашей импровизированной студии и приветствуем одного из основных, главных, я не побоюсь этого слова, участников и спикеров форума. Это Андрей Полосин, которого вы наверняка знаете, но я скажу, что Андрей Полосин является проректором президентской академии РАН ХИКС и научным руководителем проекта ДНК России. Андрей Владимирович, очень рады видеть вас в студии.
5: И я очень рад.
4: Вы настоящий ветеран «Форсажа». И на этом форуме именно писатели-фантасты являются лидерами повестки. Вокруг них все здесь крутится, вокруг их 12 сценариев будущего. А вот вы научный руководитель ДНК России. Вот то, что предлагают фантасты, ну, это вообще серьезно-то?
5: Ну, это более чем серьезно. Смотрите, самое интересное, и это, кстати говоря, одна из тех научных разработок, которая была сделана в рамках проекта ДНК России и создания ОРГ, это доработка модели представления и понимания проектирования будущего. Как коллеги установили, я многократно подчеркиваю, мы же поняли, что будущее строится сознанием человека из конструктов прошлого, из конструктов опыта. И человек ничего придумать, кроме того, что уже с ним случилось, в принципе, не может. Соответственно, все то, что сейчас мы проектируем в будущем, оно собирается из разных сочетаний опыта, который был у человечества. Так было всегда. Что-то критиковалось, что-то поддерживалось, что-то откуда-то выдергивалось, что-то там появлялось на каких-то сплавах, да, и в этой точке начинало и с этой стороны, рассматривая предмет, начинало менять мир. Это работа, которая не может быть оценена по представленным решениям. Представленные решения это те сюжеты, которые сегодня, кроме апокалиптических, это сюжеты, которые есть в фантастических произведениях, с которыми мы знакомы. И важно здесь другое, что человек себе целеполагание ставит как раз вот в этом спроектированном будущем. Вот представление о том, как оно может быть. И тогда он может себе поставить цель. И работа на форсаже сегодня – это работа как раз помощи тем, кто сегодня молодой, и не только из, значит, корпоратов, да, и из отраслей, но сейчас уже и представители преподавательского сообщества, они входят в понимание проекта, в котором они могут поставить свою цель. И вот этот момент определения цели, помните, как у Алисы? Куда ты идешь? Не знаю. Какая разница, куда тебе идти? Вот эту цель можно поставить тогда-то, когда ты понимаешь, где, в каком пространстве она встает. Вот этим мы сегодня на самом деле и работаем, и занимаемся. А коллег-фантастов, я лично их много знаю, очень люблю сейчас. Ненавидимое мной слово «амбассадор» прозвучит, потому что я опять скажу «Росатом». Потому что именно в «Росатоме» был поставлен вопрос не только о том, что нужно сериалы какие-то снимать, да, но и о том, что надо бы заняться фантастикой. Надо бы заняться, потому что проблема, и это тоже вопрос там не 22-го года, значительно раньше, надо бы заняться, потому что вот в этом предлагаемом будущем апокалипсис и ничего, кроме него. А фантастика увлеклась эльфами и попаданцами. Ну, в крайнем случае, там, реал РПГ, да, там, погружением в виртуальную жизнь. Ребят, а свершение, а представление о таком будущем, его кто может создать? Сейчас вообще гадкую вещь скажу. У америкосов, я вчера просто дернулся, я же жуткий песенник, да? Значит, клипы снимаем и перепеваем все наше наследие в проекте «Музыка вместе» с Тимуром Ведерниковым. Мы эту штуку переделываем, да? Ну, потому что надо вернуть песни людям. И я вчера как-то думаю, вот я приду здесь у костра и что-нибудь там с ребятами полобаю каких-нибудь песенок о будущем. И вы знаете, я нашел 4 песни о будущем. Полез смотреть в... И они все там условно и про космос. Ну, 3 совсем, 1 примерно. Значит, и на Марсе будут яблони цвести до прекрасного далека. Вот тоже, да, условно. У америкосов я наткнулся тут же на сборнике. 35 лучших песен о будущем. 50 песен о будущем. Еще что-то. Посмотрели, созвонился с Тимуром, посмотрели, как у корейцев. Слушайте, корейцы, северные, пишут песни о будущем. Это такая музыка 50-х, 60-х годов в аранжировках 80-х. Советских. И у них огромное количество песен о будущем. То есть на самом деле любая цивилизационная система, она использует все инструменты для сохранения себя и сбережения. А мы как-то робко мы к этому относимся. как-то так аккуратненько подходим. Не всерьез, а давайте по-тихому, а давайте чуть-чуть, а давайте вот здесь попробуем, а давайте вот здесь. А хорошо, что фантастикой занялись. Всерьез занялись, потому что, извините, 22-й год, я помню совещание, которое проводил один из самых высоких руководителей. Это совещание было по поводу фантастики. Как сделать так, чтобы фантастика заработала? И огромные усилия, но еще раз обращаю внимание, и вопрос не про деньги, вопрос про гигантские усилия, которые государство стало этому уделять, этому вопросу выдавать, уделять, пристально, внимательно смотреть, читать. Это, ну, это фантастика. Фантастика, которая происходит прямо сейчас.
2: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет хорошие новости.
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых, весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
2: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
6: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, где могли бы встретиться Николай II и Ленин? На Красноярском пароходе «Святитель Николай». Именно он привез будущего императора в город Красноярск в конце XIX века, а вскоре повез будущего лидера революции в Шушенскую ссылку. Исторический пароход пережил все бури, прекрасно сохранившись. Сейчас это музей в Красноярске. Еще один знаковый памятник города на Енисее – мемориальный комплекс Николая Рязанова, главного героя рок-оперы «Юнона и Авось», дипломата, разведчика и участника первой русской кругосветки. Он умер и похоронен в Красноярске. Когда 17 лет назад в городе открывали мемориал, из Калифорнии приехали родственники его возлюбленной Кончиты, той самой, которая, не дождавшись любимого, ушла в монастырь. Американцы привезли на открытие памятника горстку земли с могилы девушки в Калифорнии. Чем еще знаменит Красноярск? Люди постарше помнят необыкновенный арочный мост с 10-рублевой купюры. Это грандиозное сооружение под названием «Коммунальный мост» строили с использованием самых передовых на тот момент технологий. Долгое время он был самым длинным в Азии, а вот красноярские столбы, памятник, подаренный городу не людьми, а природой, привлекают альпинистов со всего мира. Их плюс – в близости к городу. До них можно легко добраться общественным транспортом. Город на Енисее дал стране много талантов. Здесь родился художник Василий Суриков. Отсюда родом певцы Дмитрий Хворостовский и Ваня Дмитриенко. Послушаем песню группы Любэ «От Волги до Енисея» и вспомним Красноярск, таежный сибирский мегаполис.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых, «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белые акации, грозди душистые» в исполнении Евгения Дятлова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже те, кто никогда не слышал слова «скам», наверняка сталкивались с этим явлением. Нет в нашей стране человека, которому никогда не звонили бы мошенники, утверждающие, что трудятся в спецслужбах или банках. Словарь иностранных слов, изданный Институтом русского языка имени Виноградова, слово «скам» пока не зафиксировал. Однако употребляется оно широко, вместе с производным «скамер». Происходит скам сразу из двух языков – английского и норвежского. Именно поэтому значений у него тоже два. В английском скам – это любое мошенничество, особенно связанное с финансовыми рынками и с криптовалютными кошельками, куда доверчивые люди переводят деньги мошенникам. Но еще скамом называют любой обман и даже просто какую-то позорную, тяжелую ситуацию. И вот это второе значение связано с норвежским телесериалом «Позор». По-норвежски «скам». Что ж, посмотрим, как «скам» определят ресурсы Института русского языка, наш главный источник правил.
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Певица Алена Минулина.
2: На милосердие способен только человек. Это чисто человеческое качество. Оно рождается в сердце спонтанно, без расчета. Милосердие необъяснимо какой-либо выгодой и потому особенно прекрасно. Это проявление подлинной силы. Когда человек перестает быть жертвой и даже имея возможность поквитаться с обидчиком, не делает этого. Не потому, что хочет подставить другую щеку, а потому что в мгновение понимает, ну, все слабы, но я смог посмотреть со стороны на эту ситуацию, стать больше, и теперь могу проявить милосердие. А еще милосердие проявляется в заботе к совершенно чужим людям, потому что подсознательно мы все чувствуем, что связаны друг с другом и должны быть друг к другу милосердны.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Диагностическая платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов. История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Глагол «расшарить» на профессиональном жаргоне офисных работников значит предоставить другому пользователю доступ к каким-либо своим папкам, документам или другим цифровым ресурсам. Обычно расшаривают материалы в электронных хранилищах данных, облачных сервисах. Происходит слово «расшарить» из английского языка от глагола «share» — «разделить», «поделиться». Возможно, людям понравилось и созвучие с русским «шарить», то есть «поискать», но это только предположение. Не стоит ли вместо «расшарить» говорить «поделиться»? Кажется, это звучит роднее по-русски.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Наталья Тебелева. Памяти Романа Рудакова.
4: Июль был жарок так, что хоть кричи. Война все шла своим кровавым ходом. Что в Марьинке шершавы кирпичи, страна узнает перед Новым годом. И что писал по стенке почерк рван, уже почти в предел врываясь райский, мальчишка, что по имени Роман. И что мобилизован из Батайска. Что славным парнем вырастила мать. Что о сестре заботился и брате. Ведь кто-то должен младших поднимать. А смерть? Но до чего она не кстати. Что родина звала, и он пошел на штурм, на бой, на эти терриконы, кристально чист ребяческой душой до самого последнего патрона. Крошился дом, не сдавшийся редут, и летним градом сыпались снаряды. Он верил, что когда-нибудь найдут его и восьмерых погибших рядом. И их нашли. Зачистили квадрат. Война все шла не быстро и не просто. Под бой курантов за своих солдат Россия выпьет стоя и без тоста.
5: Это стихотворение поэт Наталья Тебелева написала на основе реальной истории. «Мне бы очень хотелось, чтобы люди вспоминали добрым словом этого героического парня», говорит Наталья. «Мы не должны забыть никого из них».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Новые эффективные лекарства от депрессии создают российские ученые. Действующим веществом в нем станет виндобурнол. Более ранние исследования показали, что он оказывает положительное воздействие на нервные клетки и нейромедиаторы, а значит, может лечить заболевания, связанные с перепадами настроения, расстройством памяти, снижением интеллекта. Пока наши ученые испытали вещество для лечения депрессии на мышах. Испытания показали хорошие результаты. Зверьки больше общались с сородичами, их меньше тянуло на сладкое. Симптомы депрессии у людей и животных очень схожи. А еще ученые обнаружили общее положительное воздействие виндобурнола на мышцы и обмен веществ. Так что новое лекарство от депрессии не за горами. Исследования провели ученые из Центра фундаментальной основы биотехнологии РАН при поддержке индустриального партнера группы AirPharm. Несмотря на все сложности, его результаты удалось опубликовать в очень престижном международном медицинском журнале.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Магнитогорск – один из претендентов на звание металлургической столицы России. Железную руду безупречного качества на магнитке нашли еще в середине 18 столетия. Так появилась крепость Магнитная. В историю она вошла почти сразу. Здесь ранили Емельяна Пугачева. Сейчас город – место встречи Европы и Азии с богатыми культурными традициями. Один из символов Магнитогорска – памятник «Металлург». Его создавали для всемирной выставки в Брюсселе, потом установили на ВДНХ в Москве и только в 70-е подарили уральскому городу. Памятник «Тыл фронту» напоминает о подвиге Магнитки в Великую Отечественную. А еще Магнитогорск наряду с Волгоградом – одна из столиц сталинского ампира. Лучшие образцы – это величавые ансамбли проспектов Ленина и Металлургов, украшенные кованными балконами, каких нет даже в Москве. Неподалеку немецкий городок, построенный силами немецких военнопленных в послевоенные годы. Пряничные домики, напоминающие о сказках братьев Гримм. Едем в Магнитогорск и слушаем магнитку Льва Лещенко на слова Александры Пахмутовой на радио «Гордость» 107.4 FM.
3: Словно в песне у Магнитной горы снова вспыхнули былые костры. И пришли на свет костра молодые мастера из далекой довоенной поры.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Тем, кто хочет разок посидеть за штурвалом боевого самолета, не обязательно проходить медосмотры и учиться на летчика. Достаточно посетить Музей истории покорения неба, который вот уже полвека работает в подмосковном Жуковском. В нем собрано больше 25 тысяч экспонатов, связанных с историей авиации и космоса. Самый ценный – это подлинная приборная панель учебного космического корабля, того самого, на котором учился Гагарин. А еще в одном из залов можно собственноручно запустить аэродинамическую трубу и сесть за штурвал настоящего авиасимулятора. Он имитирует полет и даже воздушный бой Ила-2, легендарного штурмовика времен Великой Отечественной.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Радио «Гордость» представляет «Какие люди».
3: Николай Алексеевич Пилюгин – конструктор баллистических ракет и участник покорения космоса. Родился будущий исследователь в бедной семье. Отец его трудился кучером, и чуть повзрослев, Пилюгин устроился писарем на конюшне. Затем он пошел работать в Центральный аэрогидродинамический институт слесарем. Решение оказалось судьбоносным. Способного молодого рабочего заметил сам академик Туполев и отправил его учиться в Бауманку. Первый крупный работой Пилюгина стало изучение немецкой ракеты «Фау-2». Полученные знания Николай Алексеевич применил, когда начал работать над отечественными ракетами. Вместе с другими учеными Николай Пилюгин создал Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, успешно прошедшую все испытания. Грозное оружие надежно защищало Советский Союз в условиях холодной войны. Но главная его цель была не в этом. Р-7 несла на орбиту первый спутник и Юрия Гагарина. Она навеки вошла в историю освоения космоса России и Советским Союзом. На достигнутом Пилюгин не остановился. Он создавал систему управления для тяжелой ракеты-носителя «Протон», строил межпланетные космические станции. Современники звали его «штурман межзвездных трасс». Последней его работой стала система управления «Бурана». На ней этот корабль отправился в свой единственный успешный полет в 88-м. Послушаем Михаила Трошина и вспомним первых покорителей космоса.
4: Заправлены в планшеты космические карты и что?

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Мара.
1: Историческая память и преемственность поколений. Великая история России, героическое прошлое, подвиги и свершения русского народа – это то, что у нас в крови, в нашей генетической памяти, то, что вызывает чувство гордости каждый день. И с этой гордостью за великую Родину должны вырастать дети. Великий подвиг нашего народа – победа в самой кровопролитной войне в истории, в Великой Отечественной и Второй мировой – это то, что совсем близко. Еще живут совершившие этот подвиг победители-ветераны и дети войны. Это наши деды и прадеды. Перед Днем Победы мы взяли в Александровском саду частицу вечного огня, почетный караул передал ее, и мы повезли этот огонь в Абхазию, нашему братскому народу, чьи воины абхазы плечом к плечу сражаются сейчас вместе с нашими бойцами на фронтах СВО. Этой акции «Огонь памяти» по всей России и за ее пределами вечный огонь накануне 9 мая был доставлен в 200 городов России и в 14 стран. Сухум, Абхазия, бывший Советский Союз. Конечно, там тоже есть наши ветераны. И там, в Сухуме, мы съездили к ним. Конечно, у них уже почтенный возраст, больше 100 лет. Мы познакомились с Нонной Ивановной. Она прошла всю войну и дошла до Берлина. У нее 3 детей, 5 внуков, 11 правнуков. Она очень любит петь. И любимая песня «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную Родину встанет». И эту песню 102-летняя Нонна Ивановна поет вместе с 10-летними правнуками. Потом мы приехали в Новороссийск на Малую Землю. Это выступ в море, плацдарм, на который высадился в феврале 1943-го наш десант. И 225 дней удерживал его под вражеским огнем, отражая бесконечные атаки. Вода горела, плавился металл, а наши бойцы вгрызались в землю, но не отступали. Там, возле монумента, сейчас набережная, гуляют семьи с детьми. И мальчишка спрашивает у отца новороссийца, как это было здесь. И отец рассказывает, как брали штурмом,

0: Укреплялись, отражали контрнаступ в 43-м. Наши моряки, пехота и морпехи, так же, как наши бойцы сейчас на СВО. Как сражались на этом месте прадеды и побеждали.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Российский балет «Лучший в мире». Когда-то Юрий Висбор написал шуточную песню, в которой были строки, которые сегодня знают все. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Прошло 6 десятков лет, но Россия не сдала, а даже укрепила свои позиции в области классического балета. Он по-прежнему считается лучшим в мире. Именитого иностранца в первую очередь ведут на «Щелкунчика», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другие шедевры. И речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Красноярском театре оперы и балета командой молодых музыкантов и постановщиков был возрожден балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». И теперь в нашей балетной короне появилась еще одна жемчужина. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов и гласных звуков, которые, как говорят, напоминали курлыканье лебедя. А еще говорят, что исполняли йойгу или йойгали на природе, на берегу озера или реки, где припев мог свободно разноситься далеко по округе. Самые первые йойги записал лингвист, фольклорист, собиратель и основатель эпоса «Калевала» Элиас Леонард в фольклорной экспедиции почти 2 столетия назад, в 1836 году. Сегодня в репертуар ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала входит приветственная йойга «Тервехтулуа вейерагелла» в переводе на русский «Добро пожаловать друзьям». Ее записал корейский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Калевала от исполнительницы Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия» «Тервехтулуа вейерагелла» – приветственная йойга. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца Потемкина», изобрел множество приемов, которые сейчас являются прародителями всей современной режиссуры. Но если бы не революция 17-го, мир, вероятно, знал бы Эйзенштейна архитектора. Будущий киномастер учился на инженера-строителя и собирался пойти по стопам отца-архитектора, но вступил в Красную армию, служил телефонистом-сапером. Затем стал художником-декоратором в театре пролеткульта. Начал сам ставить спектакли, заодно увлекся монтажом фильмов и так пришел к режиссуре. К Эйзенштейну обратился всесоюзный староста Калинин и попросил срочно снять фильм о событиях 905-го. За 3 месяца режиссер создал «Броненосец Потемкин». В нем снимались обычные люди с одесских улиц. Половину эпизодов Эйзенштейн придумал на ходу. В финале черно-белой киноленты над кораблем реет ярко-красный флаг. Его раскрашивал сам мастер. Фильм имел колоссальный успех. Сборы побили все рекорды. До сих пор сцены из Потемкина цитируют другие режиссеры. Затем были Александр Невский и Иван Грозный. Специально для фильма о грозном царе Эйзенштейн реконструировал печное действо, древний церковный чин с элементами театрального представления, вышедший из употребления еще в 17 столетии. Режиссер лично в мельчайших деталях контролировал пошив костюмов, которые впоследствии возьмет Гайдай для своей комедии про Ивана Васильевича.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Городок чекистов в Екатеринбурге – живой музей под открытым небом, памятник советского конструктивизма. Иногда его зовут «Чрезвычайкой» в честь, собственно, ЧК. Дома построили под углом к улицам, чтобы создать определенный ритм застройки. Да и света так больше. Самое броское здание, гостиница и сеть – 11-этажка, похожая в плане на подкову. Изначально комплекс строили как коммуну. Квартиры были большие, но без кухонь и ванных. Зато в городке имелись своя поликлиника, клуб, столовая, прачечная и все, что нужно для жизни. За едой жители с сутками ходили в буфет. Но со временем старый быт победил новый, и квартиры обзавелись кухнями и санузлами. Чрезвычайка окружена ореолом мрачноватых легенд. Сама ее архитектура этому способствовала. Раньше дома были соединены подземными переходами. Например, под поликлиникой пряталась прачечная. Потом службы из подвалов убрали, зато остались истории о том, что якобы под чрезвычайкой есть подвалы с рельсами, благодаря которым можно добраться до важных зданий в городе.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
4: И вот совсем скоро, ко дню защитника Отечества, один из таких больших проектов – это международный, уже третий по счету, фестиваль документального кино «Артидок. Время наших героев» с 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия». Состоится международный фестиваль документального кино «Артидок. Время наших героев». Расскажите всем о том, каким будет фестиваль в этом году, что интересного, как будет проходить. Ну а затем, конечно, мы ответим на все ваши вопросы.
5: Не побоюсь этого слова, фестиваль в этом году задуман как грандиозный, потому что мы делаем это совместно с Национальным центром «Россия», и они, конечно, не масштабные проекты делать не умеют.
4: Да, это правда.
5: Но мы тоже. Поэтому, объединив усилия, мы предлагаем нашим зрителям потрясающую совершенно программу фестиваля, как церемония открытия, так и церемония закрытия. Но главное в этом фестивале – это, конечно же, фильмы. Документальные фильмы – просмотры. 27 фильмов у нас запланировано в этот раз. Большая международная программа, большая программа военных российских документалистов. И, конечно же, это общение с нашими военными, с нашими бойцами, с лидерами общественного мнения. Это художники, это музыканты. В общем, это такая, знаете, движуха, как я это называю, клуб по интересам. И мы на этом фестивале смотрим фильмы, слушаем песни, читаем стихи, плачем, обнимаемся, молимся, ждем с победой. И все это делаем вместе в залах, где на экранах идет кино с передовой.
4: То есть, если я правильно понимаю, в целом концепция фестиваля – это такая грандиозная встреча единомышленников.
5: Да, да, совершенно верно. Это встреча единомышленников. У нас нет конкурсной программы, у нас зрительская история. И мы для того, чтобы наших героев, которые снимают военкоры в фильмах, оставить на века, чтобы мы их знали, чтобы помнили их лица. Потому что вот как на одном из наших фестивалей сказал наш совершенно замечательный друг и уже всемирно уже скоро будет известный наверняка документалист Максим Фадеев, да, с его фильмом «Края бездны». И вот он на нашей сцене сказал, что вы понимаете, они же уходят неузнанными, ребята. А мы как раз для того, чтобы их узнали. Для этого мы и работаем, для этого мы трудимся. Первое, чтобы ребят запечатлеть, а второе, конечно же, чтобы преступления, которые были совершены на этой войне, тоже запечатлеть. И чтобы это потом осталось в истории, чтобы это было доказательствами, когда будут суды, чтобы это было для работы Следственного комитета.
4: Вот, да, собственно, это же документ, фактически.
5: Конечно.
4: Любой фильм,
5: да,
4: – это документ.
5: Да, да. Документальное кино – это прежде всего документ. И вот открываем мы фестиваль. На церемонии открытия будет фильм «Остров Веры». Он такой... про монастырь, который выжил, да, за эти 3 года. А следующий фильм, да, вот второй, который открывает, собственно, программу просмотров 22 числа в 12 часов, будет фильм «Селидово. Преступление без срока давности». И это фильм нашего артистного военкора Юли Мартовалиевой и режиссера Михаила Бурова. Они попали в Селидово первыми из журналистов сразу после освобождения этого города. И они засняли, конечно, ужасающие кадры, которые не все вошли в фильм, потому что там, ну вот, запечатлены преступления. Там были расстреляны мирные жители, там был батальон «Азов», запрещенная организация в России, стоял. И вот, когда они уходили, они расстреливали жителей. И все эти преступления запечатлены нашими ребятами. Как я уже сказала, не все можно показать, но после просмотра этого фильма будет круглый стол «Преступления киевского режима», где у нас ожидается присутствие и философа Александра Дугина, известного, да, и Родиона Мирошника, посол МИДа по особым делам. И вот там как раз журналисты, политологи, философы будут обсуждать вот этот вопрос, да, что делать с этими доказательствами, как вот дальше, куда эти кадры и как они дальше повлияют на какие-то расследовательские процессы.
4: Мы-то все-таки музыкальная радиостанция, в первую очередь, и уже понятно, что фестиваль «Арти-Док» — это не только кино. Здесь и выставки, и круглые столы, мастер-классы. Музыка будет?
5: Конечно, конечно. Без музыки никуда. Наши друзья прекрасные совершенно. И группа «Зверобой» будет, да, выступать у нас на церемонии закрытия. Будет чудесная группа «Катюша»,
4: да,
5: которую мы открыли, да, в этом году. И девчонки, конечно, меня потрясли, во-первых, своей красотой, энергией и тем, что они абсолютно бесстрашные, отчаянные, постоянно за лентой. Дали, я уже не знаю, сколько десятков этих концертов. Да, невероятные девчонки, очень нравятся мне их песни. Я все время в наушниках в машине их слушаю.
4: Поэтому мы сейчас в эфире послушаем самую первую песню группы «Катюша», с которой и началась их популярность, не только за лентой, но и у нас на радио. Эта песня одна из самых популярных. Песня называется «Майбах», группа «Катюша» в эфире «Радио Гордость». Затем продолжим. Мы сегодня говорим о фестивале «Арти-Док. Время наших героев», который начнется уже 21 февраля в Национальном центре России.

0: фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям «Песня о родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народов России», «Голоса Абхазии» и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома, «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Казань – один из самых ярких городов нашей страны. Здесь Европа встречается с Азией, а православие – с исламом. Основана Казань была как форпост Волжской Булгарии, могущественного государства, сложившегося в Поволжье в середине века. Возраст города сейчас оценивают в 1000 лет. Сердце Казани – ее Кремль, один из старейших в нашей стране. Две мировые религии мирно живут здесь вместе. И православный Благовещенский собор, и главная мечеть Татарстана Кул-Шариф, известные достопримечательности древней крепости. Самую старую каменную мечеть Казани Марджани воздвигли еще в конце 18 столетия. Она продолжала принимать верующих даже в годы СССР. Гордость города – музей изобразительных искусств. Он расположен в красивейшем особняке, построенном в стиле модерн. В нем можно увидеть работы Ивана Шишкина, Александра Бенуа и Бориса Кустодиева. Казань по праву гордится и своими парками. Самый известный, пожалуй, парк тысячелетия, созданный на месте ветхой застройки в начале нулевых. С Казанью связано немало людей, которыми гордится наша страна. В местном университете трудился Николай Лобачевский. Здесь учился Лев Толстой, известный советский и российский писатель Василий Аксенов, уроженец Казани. Известность он получил еще в 60-е, когда начал печататься в «Юности» и «Новом мире». Славу Аксенову принес гениальный роман-пародия «Джин Грин. Неприкасаемый». Его романы «Остров Крым», «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки» были литературными символами эпохи.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Словарный запас русских классиков невероятно богат. В их произведениях можно найти не только общеупотребительные в их время слова, но и редкие диалектные устаревшие. Кроме того, они сами изобрели целый ряд слов и зафиксировали в письменной форме. Конечно, в лексиконе классиков не будет, например, синхрофазотрона. Но почему ни у кого из них не встречается название такого цветка, как гладиолус, известного еще со времен Древнего Рима и распространенного в России? Ларчик просто открывался. Гладиолус – латинское название, которое используется в научном обороте. Русский синоним и в быту, и в литературе – шпажник. Это название цветок получил из-за длинных узких остроконечных листьев, напоминавших клинок пехотной шпаги. А в 1937 году в Советском Союзе издали книгу ботаника Фредерика Роквелла «Гладиолус». Именно с нее началось победное шествие латинского названия, которое стремительно и практически повсеместно вытеснило народное. Сегодня уже очень немногие могут сказать, что такое шпажник, а вот гладиолус знают все. Гладиолус, как и однокоренное «гладиатор», восходит к слову «гладиус» – «меч». Так что цветок был шпажник, а стал, по сути, мечник. Такая вот забавная история.
1: История одной песни. Юрию Антонову было 24 года, когда его пригласили в знаменитый ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Музыкант сразу проявил себя и как композитор, и как вокалист. Одна из самых знаменитых его песен тех лет – «Нет тебя прекрасней». Мелодия родилась в поезде. Ансамбль ехал на гастроли. Сопровождавшая группу сотрудница Ленконцерта Ирина Безладнова тут же написала стихи, 2 куплета. Юрий хотел 3, и 3-й куплет дописал впоследствии музыкант Михаил Беляков. Антонов вскоре покинул коллектив, а песню передал вокалисту Евгению Броневицкому. Броневицкий решил сделать песню еще короче и оставил всего 1 куплет. Полный вариант текста прозвучал через год в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и солиста Леонида Бергера. В дальнейшем песню исполняли разные вокалисты и музыкальные группы. И, конечно, композиция «Нет тебя прекрасней» вошла в репертуар самого Юрия Антонова.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые часто произносят с ошибками. Мозаичный – одно из них. Да-да, именно мозаичный, не мозаичный. Хотя это слово напрямую связано с искусством мозаики. Кстати, современный русский язык обогатил прилагательное «мозаичный» большим количеством новых значений. Теперь «мозаичный» — это не только украшенный мозаикой. В переносном смысле так можно назвать сюжет фильма или романа, совмещающий много разнородных элементов. Или концертную программу. Психологи используют термин «мозаичное мышление». Слово «мозаичный» употребляется и в биологии. К примеру, есть мозаичный вирус растений, из-за которого листья, стебли или даже плоды покрываются пятнами разного цвета и формы. Богатое слово «мозаичный», правда? Будем произносить его правильно – «мозаичный», никак не «мозаичный». Запомнить правильный вариант поможет один из мнемонических стишков, которые специально сочиняют для запоминания ударений. Такой хотя бы: «В ванной плитка мозаичная, а стена ее кирпичная».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Капица – легенда отечественной и мировой науки. Физик, инженер, инноватор. Лауреат Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Ввел в мировой научный обиход термин «сверхтекучесть». Существует легенда, как Петр Леонидович стал аспирантом научного светила Эрнеста Резерфорда. Англичанин говорил, что свободных штатных ставок в его лаборатории нет. Тогда Капица поинтересовался, какую точность в своих экспериментах Резерфорд считает достаточной. Узнав о погрешности в 3%, Капица заметил: добавление одного сотрудника к 30 имеющимся лежит в пределах экспериментальной погрешности. Резерфорд такую логику оценил и принял Капицу в лабораторию. Еще одна шутка гениального физика касалась исследования альфа-частиц. Для этого нужно сильное магнитное поле, которое, в свою очередь, просто плавит провод в электромагните. Петр Леонидович придумал пускать ток в течение очень короткого времени, которого хватало для исследования примерно 0,01 секунды. И говорил, что является самым высокооплачиваемым ученым в мире. Полную зарплату получает за работу, которая занимает пару секунд в год. Очень известен у нас в стране и сын нобелевского лауреата Сергей Петрович Капица. Он был, возможно, лучшим популяризатором науки на отечественном телевидении. Почти 40 лет бессменно вел передачу «Очевидное невероятное».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Алена Минулина.
2: Справедливость. Справедливость – сила общества и важнейшее условие для его существования. Если нет справедливости, не на что опереться. Каждый оказывается сам за себя. Поэтому, когда встает вопрос, как поступить, нужно всегда посмотреть хотя бы краем глаза со стороны общества, не только личной позиции. Каждому по таланту и по заслугам. Банальный пример. Несправедливое судейство в каком-либо конкурсе рождает ощущение бесполезности усилий в принципе. И общество теряет потенциально сильных спортсменов, музыкантов. К сожалению, в своей профессиональной жизни я становилась свидетелем того, как тот или иной исполнитель, которого протаскивали до финала, в итоге стоял на большой сцене и трясся от страха. Он занял место, которое ему было не нужно, но понять это раньше из-за слепых амбиций не мог. Справедливость – это умение видеть более объемную картину мира, не только через призму личных желаний, но и общественных интересов.
0: Истории о главном –

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие